0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
5: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
2: Ты слышишь?
6: Конечно, все слышат.
2: Это радио.
6: И такое доброе.
2: Доброе радио для всех.
6: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Дональд Трамп показал новую купюру номиналом в $100 со своей подписью. Также Дональд Трамп определился с тем, кого он видит своим преемником в 2028 году. Также наш президент предлагает реформировать пенсионную систему по образцу австралийской системы пенсионного обеспечения. В Соединенных Штатах распространяется взрывная диарея, которая вызывает кишечные паразиты, больше всего пострадавших в штате Мичиган. Но паразит распространяется буквально по всей нашей стране. Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном завершен. Лидеры стран НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой и пообещали 140 миллиардов евро Украине за 2 года. И также сегодня Трамп встретился с Зеленским на саммите НАТО. Президент Соединенных Штатов приветствовал удары по российским НПЗ. Он заявил, что это эскалация, но она может завершить войну. Конец цитаты. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Вновь стало гораздо теплее в Филадельфии, где-то 85 градусов по Фаренгейту, но, внимание, с четверга во второй половине дня будут грозы. Именно грозы, скорее всего, а не просто дожди. И, скорее всего, они будут только в четверг. В пятницу будет облачно, и столбиков поднимутся даже почти под 90, но потом опять где-то будут 80-е, и преимущественно будет солнечно. В Портленд-Метро-Эрии будет стабильно где-то в районе 80 градусов по Фаренгейту плюс-минус, и самыми такими, грубо говоря, прохладными денечками это будет пятница и суббота, когда столбиков едва ли поднимутся выше 75, в районе Большого Сиэтла 70-е, но в пятницу и субботу будут даже 60 градусов по Фаренгейту. В целом без осадков, но синоптики внимательно смотрят и держат руку на пульсе насчет пятницы и субботу, когда, возможно, хотя бы небольшие, но даже дожди, либо в Портленде, либо в районе Большого Сиэтла, может быть, и не там, и не сям.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 АМ по Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий для подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Впервые в истории нашей страны подпись действующего президента появится на наших банкнотах. На новых купюрах также будет стоять подпись главы Департамента финансов нашей страны Скотта Бессента. Как ожидается, новые банкноты вскоре поступят в обращение. Их выпуск приурочен к 250-летию нашей страны. И портрет одного из отцов-основателей Соединенных Штатов Бенджамина Франклина сохранится. Общий дизайн останется практически неизменным, за исключением добавленных в левом нижнем углу 2 подписей. Бессент поддержал эту инициативу, заявив, что выпуск такой валюты к годовщине независимости Соединенных Штатов вполне уместен. Конец цитаты. Глава Департамента финансов также написал, что под руководством президента Трампа мы движемся к беспрецедентному экономическому росту, долгосрочному доминированию доллара и финансовой устойчивости. Нет более наглядного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем выпуск долларовых банкнот с его подписью. И совершенно уместно, что эта историческая валюта выходит в год 250-летия Соединенных Штатов Америки. Конец цитаты, так заявил глава Департамента финансов. Подпись к публикации повторяет мысли, которые Бессент впервые озвучил еще в марте, когда план добавления подписи только был еще объявлен. Казначей нашей страны Брэндон Бич также поддержал это решение следующими словами. Я цитирую: «Вклад президента в историю как архитектора экономического возрождения, которое называют золотым веком Америки, не вызывает никаких сомнений. Вот подпись на американской валюте не только уместный шаг, но и заслуженное признание». Конец цитаты. Точные сроки появления новых 100-долларовых купюр в обращении пока не названы. Однако обычно между печатью, бюро гравировки и печати и их распределением через Федеральную резервную систему проходит несколько недель. То есть они появятся уже совсем скоро, уже в этом году. Ну и это, кстати, не первая инициатива, связанная с изображением действующего президента на наших купюрах. Ранее Бессент поддерживал идею разместить портрет Трампа на новой купюре номиналом в $250.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Также наш президент выдвинул идею об использовании австралийской пенсионной модели Superannuation еще в прошлом году для того, чтобы реформировать нашу пенсионную систему, которая в этом нуждается. В Австралии работодатели обязаны отчислить 12% заработной платы сотрудников пенсионный план. А у нас в стране система Social Security устроена иначе. Взносы делятся между работодателем и работником. Каждый платит по 6,2% от заработка, пишет Market Watch. Трамп заявил, что его администрация неустанно работает над соответствующим предложением и намерена обсудить его с Конгрессом. В этом он сказал 6 июля во время выступления в Розовом саду Белого дома, где он представлял счета Трампа, то есть новые инвестиционные счета для детей до 18 лет. По его словам, система, вдохновленная австралийской моделью, больше подходит для взрослых, а не для детей, но это может стать отличным решением, если удастся его реализовать. И мы будем очень стараться. Конец цитаты, добавил он. Говорю, что это уже не первый раз, когда Трамп положительно отзывается об австралийской пенсионной системе. В декабре он говорил, что администрация очень серьезно рассматривает внедрение аналогичной модели. В последнее время президент уделяет повышенное внимание теме пенсионных накоплений американцев, и в ежегодном обращении к Конгрессу в феврале он заявил, что о намерении укрепить финансовую устойчивость пенсионной системы. И два месяца спустя глава Белого дома подписал соответствующий указ, который должен представить миллионам работников доступ к пенсионным планам в тех случаях, когда работодатели их не предлагают. Критики считают, что администрация следует сосредоточиться на решении финансовых проблем самой системы Social Security. И как мы ранее сообщали, согласно последнему отчету попечителей, резервные фонды, из которых выплачиваются пенсии, могут исчерпаться примерно через 6 лет. И в этом случае всем получателям выплат придется столкнуться с сокращением пособий примерно на 22%. И вместо того, чтобы экспериментировать с частными пенсионными счетами с федеральным участием, лишь отчасти вдохновленными австралийской моделью, мы бы посоветовали президенту сосредоточиться на Social Security. Эта программа уже более 90 лет успешно обеспечит американцам базовую пенсионную защиту. Конец цитаты, заявил Макс Рихтман, президент и исполнительный директор Национального комитета по сохранению Social Security и Medicare. По его словам, система способна и дальше выполнять эту роль, но только если президент и Конгресс найдут политическую волю укрепить ее финансовую базу и предотвратить серьезное автоматическое сокращение выплат в начале 2030-х годов. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: По словам знакомых с делом источников, Дональд Трамп выбрал уже человека, которому хотел бы передать эстафету движения «МАГА» после своего ухода. Президент Дональд Трамп рассчитывает, что его сменит вице-президент Джей Ди Венс, пишет The New Republic. Как сообщает другое агентство Access, Трамп доволен тем, как Венс справляется со своими обязанностями. От выступления на телевидении до публичных заявлений, в разговорах с ближайшим окружением президент все чаще отзывается о бывшем сенаторе от штата Огайо в положительном ключе. Причем это происходит в ущерб другому возможному преемнику, госсекретарю Марко Рубио. Президент больше не задается вопросом «Джей, Ди или Марко?» Так рассказал издание источник, пожелавший остаться неназванным. Он уже не спрашивает, как там Джей Ди справляется. Теперь он говорит только «Джей, Ди выглядит отлично, не так ли?» Конец цитаты. Один из старших советников Трампа заявил агентству Access, что Джей Ди действительно это заслуживает, и Трамп это видит. Конец цитаты. Добавим, что Рубио и так не собирался, собственно, участвовать в президентской гонке 2028 года, а теперь, вероятно, это еще ниже. Конец цитаты.
0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: В Соединенных Штатах Америки распространяется взрывная диарея, то есть у нас эпидемия, как говорят некоторые журналисты. Эту диарею вызывает кишечный паразит, и больше всего пострадавших в штате Мичиган. Об этом паразите начали говорить средства массовой информации где-то в середине прошлой недели, и случаи заражения паразитом, вызывающим взрывную диарею, выросли более чем на 400% за неделю в наиболее пострадавшем штате Мичиган, и общее по стране число случаев заражения паразитом, способное вызывать тяжелую водянистую диарею, за считанные дни выросло до 681 заболевшего против 170, пишет New York Post. Представитель власти штата Нью-Йорк сообщил, что с 1 мая в штате Нью-Йорк зарегистрировано 120 таких случаев. По состоянию на 6 июля в Техасе зафиксировано 48 случаев, так сообщил представитель штата. В Иллинойсе также отмечено тревожное число заболевших, примерно до 80 человек, по данным центров по контролю и профилактике заболеваний CDC, которые располагают информацией, кстати говоря, лишь до середины июня. У части инфицированных симптом могут отсутствовать, однако в тяжелых случаях заболевание сопровождается водянистой взрывной диареей, отмечает CDC.
0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Международные новости. Президент Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном фактически больше не действует. В этом он сказал на саммите НАТО в Анкаре, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пишет сегодня CBS. «Я думаю, что он, то есть режим прекращения огня, завершен. Я больше не хочу иметь с ним, то есть с Ираном, дело». Конец цитаты, заявил Дональд Трамп. Он добавил, что еще, конечно, поговорит с американскими переговорщиками, но, по его мнению, дальнейшие переговоры – это пустая трата времени. Конец цитаты. Трамп также заявил, что американские войны в ночь на 8 июля нанесли очень мощные удары по Ирану. «Они больны, с ними что-то не так. Мы сказали им, идите и занимайтесь своими похоронными делами. А вместо этого они вчера начали обстреливать корабли. Так что мы нанесли им очень сильный удар прошлой ночью». Конец цитаты, добавил президент Соединенных Штатов. Центральное командование нашей страны, СЕНТКОМ, в ночь на 8 июля отчиталось об ударах по системам ПВО Ирана, радиолокационным станциям, противокорабельным ракетным комплексам и катерам. Американские военные объявили, что атаковали цели на территории Ирана, вот это то, что иранские военные обстреляли суда в Армузском проливе.
0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Страны НАТО приняли декларацию по итогам саммита в Анкаре, в которой говорится, что государства, члены Альянса, едины в своей неизменной поддержке Украины в деле защиты ее свободы, суверенитета и территориальной целостности. Конец цитаты. Из заявления следует, что страны НАТО взяли на себя обязательство предоставить Украине 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение, а также подтверждают обязательство обеспечить в 2027 году как минимум аналогичный уровень поддержки. Конец цитаты. Также наш президент встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе саммита НАТО в Анкаре. И в публичной части встречи Трамп также прокомментировал усиление украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. Он сказал, что это эскалация, но эта эскалация может привести войну к завершению. Конец цитаты. Также президент Соединенных Штатов заявил, что намерен выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». Зеленский больше не сможет жаловаться, что мы их недостаточно поставляем. Делайте их, ребята, сами. Конец цитата, так сказал Дональд Трамп. А что еще он сказал? Что еще было на встрече Трампа и Зеленского? Это не просто встреча Трампа и Зеленского, это встреча двух, кстати говоря, очень и очень больших делегаций.
2: Мы иногда общаемся по телефону. У нас только что прошло великолепное заседание НАТО, и оно прошло отлично. Вы, наверное, слышали, это была отличная встреча, там было много. В этом зале царила атмосфера любви, большое единство. И я не думаю, что могло бы быть иначе. Марко, правда? Как ты думаешь? Лучше и быть не могло, правда же? У тебя есть ощущение от того, что ты только что видел такое, да? Очень позитивное, сэр, да. Большое единство. Да, это укрепило нас. Очень хорошо, Скотт, а ты что думаешь? Да, сэр, все европейцы считают, что именно вы спасли НАТО, и они хотят делать то, что должны, и поступать правильно. Они хотят делать правильно. Да, это было нечто особенное. Я скажу, что то, что они сделали с Турцией, и президент Эрдоган, он мой давний друг, он сильный человек, хороший человек, он проделал фантастическую работу, великолепную. Все дороги в великолепном состоянии в Турции, все идеально. От аэропорта до места назначения все было просто идеально. То, что только что у нас прошла действительно хорошая встреча, и мы решили, что сейчас подходящий момент для встречи президента Зеленского и меня. Посмотрим, что мы сделаем, да? Но у нас действительно сложились великолепные отношения, в это трудно поверить, да? Куда мы дошли от овального кабинета, от того скандала и до сегодняшнего дня. Я думаю, у нас сложились великолепные отношения. И, конечно, не конец. Может, это вообще только начало? Это только начало. И знаете, у страны, у вашей большое будущее. У нее такая великолепная земля, такие великолепные ресурсы, такие замечательные люди. И у вас там очень много людей. Я был с группой в Польше, и в Польше много украинцев. Это потрясающая страна. Кстати, Польша действительно с замечательным президентом. Я, кстати, его поддержал, и он отлично справляется со своими обязанностями. Они говорили, украинцы говорили, что любят Польшу, но очень хотят вернуться домой. Вы знаете, да, когда все это закончится, к вам вернется много людей. Потому что некоторые уехали, но я думаю, что они вернутся. Вернется значительная часть из них. Так что мы... Большой процент вернется. Да, мы хорошо поговорим. Посмотрим, как все сложится. И, господин президент, не хотите вы что-то сказать тоже? Огромное спасибо. Господин президент, большое спасибо за эту встречу. Мы, как всегда, очень благодарны за вашу поддержку. За поддержку... со стороны американцев, за поддержку обеих американских партий. Спасибо вам за приглашение на этот саммит. Я думаю, что я с вами согласен. У нас, правда, есть много чего обсудить. И, конечно же, мы благодарны за программу «Перл» и хотим поделиться с вами некоторыми деталями того, какие вопросы мы хотим поднять в ходе нашей встречи. Приоритетом является противовоздушная оборона. Это второй пункт, а может быть, кстати, даже первый, касается переговоров. Я думаю, да, мы понимаем, что нужно делать в этом направлении. Наша оценка того, что нужно делать и как это реализовать. И я надеюсь, что вы это сделаете. Я уверен, что вы это сделаете, чтобы остановить эту войну. И я очень рад, что наша страна приступила к работе над сделкой по беспилотникам. Это очень хорошее начало. И я надеюсь, что сегодня у меня будет возможность обсудить с вами также некоторые очень важные детали. Спасибо вам большое. Ну, мы урегулировали много войн. И это, как я думал, могла бы быть вообще самой легкой для урегулирования. Но Путин сложный человек, и этот парень сложный человек. Это не самая простая задача. И здесь требуется большая самоотдача, а также большая любовь к странам и ко всему остальному. Но я думаю, что за последние пару недель мы добились значительного прогресса. И посмотрим, как все

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Сильный. Вообще, вероятно, сегодня вечером мы снова нанесем им сильный удар. Я дам им небольшое предупреждение, что сегодня ночью мы нанесем им сильный удар, да? Ну, посмотрим, как все сложится. Нет, я ими недоволен. Это как, например, мы собираемся на встречу и обсуждать денуклеаризацию Ирана, потому что именно в этом и заключается суть войны. Это не война, это денуклеаризация. На самом деле речь идет о денуклеаризации, и мы проводим встречу, обсуждаем именно это, потому что я вовсе не за смену режима. Дело не в этом, хотя я считаю, что это и есть смена режима, когда вы уничтожаете первую группу лидеров, вторую группу лидеров, и теперь у нас там третьи какие-то есть, у нас теперь уже окончательный режим, смена режима. Дело не в этом, дело в том, что мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие. Речь идет о ликвидации ядерного потенциала или денуклеаризации. Я считаю, что мы добились значительного прогресса, они покинули переговорную комнату, вы знаете, они соглашаются на все внутри переговорной комнаты, а потом выходят, проводят пресс-конференцию и говорят, что мы об этом даже не упоминали. Они сумасшедшие, с этими людьми что-то не так. И вот 47 лет они задирают, булят весь Ближний Восток, и теперь они больше не будут булим. Они больше не будут були. Все, что мы хотим, очень просто. Они не должны иметь ядерного оружия, именно этого я и хочу. Господин президент, если бы они... А вы знаете, они его применили бы. Мы вот этого не допустим. Вы построили карьеру на заключении соглашений в очень сложных ситуациях. Общаясь с президентом Зеленским, общаясь с президентом Путиным, как вы считаете, сэр, какой путь является наиболее прагматичным для достижения долгосрочного мирного соглашения? Ну, я думаю, что мы должны заключить просто соглашение, понимаете? Эта сделка готовилась уже давно. У нее есть плюсы, у нее есть минусы. Он знает, о чем речь идет. Он знает лучше, чем кто-либо. И я просто думаю, что это иногда, вы знаете, иногда я аналогию такую придумал. Она звучит просто, но она в чем-то верная, да? В парке играют двое детей, они друг друга не любят и начинают драться. Иногда нужно дать им побороться, пусть они поймут, что это тяжелая борьба. Понимаете, это тяжело. Драться – это тяжело. Воевать – тяжело. И он проделал великолепную работу. Послушайте, он очень эффективен. У него было... лучшее оборудование, военное оборудование, потому что это было наше снаряжение, наше оборудование. И, ну, кто-то же должен этим снаряжением пользоваться, да, этим оборудованием. Вот у него много храбрых людей, которые этим снаряжением пользуются, этим оборудованием военным. А Россия, знаете, это большая страна и большая сила тоже. У них силы большие. Россия всегда была мощной боевой силой. Так что, знаете, я действительно, что Россия тоже готова на мир. Это очень интересно, потому что можно было бы почти сказать, что ситуация хуже, чем когда-либо, а может быть и нет. Иногда в войне, я изучал войну очень долго, за много лет до того, как занялся президентством, да, или политикой. Я не знаю, является ли вот это вот самой плохой точкой в войне, да, постоянно плохая точка в войне. Погибло 25 тысяч человек, молодых людей в прошлом месяце. Два месяца назад и там еще за месяц до этого погибло 35 тысяч человек в месяц. Я бы сказал, что больше россиян гибнет. Но дело в том, что это же люди. Это люди. И на самом деле между людьми много различий. Ну, слушайте, это русские и украинцы. И они могут уживаться друг с другом, но это ужасная война. Тысячи и тысячи, в основном солдат, гибнут. Поля сражений, я вижу эти фотографии, это чудовищно. И он считает, что это ужасно. Мы все так считаем. И... президент Зеленский хочет покончить с этим, и я верю, что президент Путин тоже хочет покончить с этим. И это должно быть хорошее сочетание. Господин президент, как вы оцениваете удар Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным предприятиям? Откуда вы? Из Украины. Сформулируйте вопрос по-другому, пожалуйста. Украина наносит удары на большие расстояния по российским военным заводам и нефтеперерабатывающим заводам. И у них заканчивается топливо. Марко, почему бы вам не ответить на этот вопрос? Ведь вы находитесь в эпицентре, да? Да, слушайте, вы обсуждаете способность Украины проникать глубоко вглубь России, наносить удары. Я думаю, это одна из динамик, которая изменилась в этой войне за последние несколько месяцев, и именно то, что россиянам становится все труднее защищать свое воздушное пространство. И мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров о прекращении войны. Это эскалация. Но это также эскалация, которая может помочь привести к завершению конфликта. Господин президент, почему вы считаете, что господин Путин, возможно, стремится к урегулированию? А вы откуда? Украинская служба радио «Свободная Европа». Я из Украины. Ну, хорошо, отлично.

0: потому что я разговариваю с ним. Я разговариваю с ним, я разговариваю с президентом Зеленским, и, по-моему, это все, что я вообще делаю. Всю свою жизнь я заключал сделки. Полагаю, стать президентом — это тоже сделка, правда же? Это было как множество мелких отдельных вещей. В конце концов, это заключение сделки. И это то, что я по жизни делаю. И я делаю это хорошо, и я знаю, когда люди хотят заключать сделку, а когда нет. Думаю, он хочет заключить сделку. И я действительно чувствую, что президент Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению своей страны, а не ко всем этим смертям и разрушениям. И у Украины огромный, великолепный потенциал. Невероятный потенциал, он это понимает. Мы об этом говорим очень часто. Он говорит об этом чаще, чем о войне. Мне кажется, вам может это показаться даже более интересным, чем война. Правда же, восстановить страну. С одной стороны, это жестко, с другой, в этом заключается красота, да, восстановление. Думаю, он построит великую страну, великолепную, великолепную страну. У нас сейчас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас там есть земля и там есть полезные ископаемые. Она входит в число самых богатых стран. Это одна из лучших земель в мире по запасам редкоземельных элементов. У нас есть некоторые запасы редкоземельных элементов там, да? Я с нетерпением жду возможности воспользоваться этим в подходящий момент. А что по поводу ракет «Патриот»? Послушайте, вы посмотрите на него. Это великолепный человек. Он военный, да, у них великолепную работу проводит. Просто как фотомодель. Посмотрите на него. Мы стараемся изо всех сил, сэр. Великолепный герой на самом деле. Господин президент, разрешите ли вы Европе производить перехватчики «Патриот» для Украины? Вы не против предоставить лицензию на эту технологию? О чем идет речь? О перехватчике «Патриот» в Европе, чтобы производились. В отношении Украины, да? Но мы говорим об этом, да. Послушайте, это оборонительное оружие. И мне это... А я это люблю. Лучше, чем наступательное оружие, правда? И это самое лучшее. Я говорил всегда, что у нас есть авианосец, который является одним из самых красивых в мире. Это один из самых больших, Авраам Линкольн. И 2 месяца назад у нас было... Я эту историю вчера рассказывал. Так вот, они выпустили 111 ракет. Исламская республика Япония выпустила по нему ракеты. Они обстреливали наш авианосец в течение примерно 1 часа. 1111 ракет, летящих на очень дорогой корабль. И каждая из этих ракет была сбита почти все системами «Патриот». Это вот эта система. В основном «Патриот», как вы знаете, другими средствами тоже. Другими менее затратными средствами тоже, но так даже лучше, да? Это одна из... Так вот, из 111 ракет каждая была сбита. Они не попали в корабль. А ведь вы знаете, что когда такое происходит, случаются неприятности, да? Так что представьте себе, в течение 1 часа эти ракеты летят на вас. И каждая из них сбивается. Так что я думаю, одна из тем, о которых мы будем говорить, это, как вы знаете, компании, да? У нас огромное влияние на производство оружия. Те компании, которые производят оружие, производят «Патриот» и «Томагавки» и все такое, да? У нас есть лучшие из этих вещей. Система «Патриот», у нас много-много других замечательных вещей, таких же, да? Вы видите это на примере Венесуэлы, вы видите это на примере Ирана. Слушайте, Иран был уничтожен, флот их уничтожен, ВВС уничтожен, и все уничтожено. Но одна из тем, о которых, как я думаю, мы сегодня будем говорить, мне об этом напела маленькая птичка, касается того, что мы предоставим Украине право производить ракеты «Патриот». Мы покажем им, как это делать. На самом деле это очень сложно. Это сложная технология. Но вы быстро разберетесь в этой сложности, да? Мы об этом поговорим тоже. И компания, которая это производит, и которая сейчас строит 4 завода, знаете, все наши компании, мы сможем сделать это за 2-3 месяца, если вы закажете «Патриот», да? Сейчас вам долго приходится ждать их поставку, то же самое с томагавками. У нас есть много различного оборудования военного. Ну, то есть то, что называют элитным военным оборудованием. А для войны не обязательно нужно элитное оборудование. Это вот одна из вещей, о которых мы будем говорить, это то, что мы предоставим вам лицензию на производство «Патриотов». Круто будет, правда? Так ты не сможешь жаловаться, что мы даем вам недостаточно, да? Вы будете изготавливать их сами. Мы пока что не сообщили этой компании, что это будет, но мы все уладим. Я уверен, они будут в восторге. Но знаете, у вас получится, вы сами это поймете. Большинство стран не смогли бы этого сделать, а Украина сможет. Если бы я сказал это большинству стран, они бы не поняли, о чем я вообще говорю. А это очень изобретательные ребята, украинцы очень изобретательны. И что мне нравится в этом, так это то, что оборонительная, это оборонительная ситуация, а не наступательная. Но я думаю, что одна из вещей, о которых вам, возможно, стоит поговорить, ну, это именно это, да, вот что я слышал. Мне об этом напела маленькая птичка, да, вы хотели об этом поговорить. Что касается Ирана, не могли бы вы уточнить, означает ли прекращение перемирия, что мы возвращаемся к полномасштабному военному конфликту? Ну, слушайте, они нарушают соглашение каждый день, они лгут, они обманывают, убивают людей. Они убивают людей уже на протяжении 47 лет. Они потопили СС Кол. Мы потеряли сколько? Еще 200 человек там. Это давно уже было, да? На протяжении 47 лет ни один президент США ничего не делал по этому поводу. Ну, Обама, собственно, выделил им вообще огромные суммы денег им дал. Вам это понравится. Он передал им целый самолет денег. 1.7 миллиарда долларов. Наличными просто. Они загрузили это все в Boeing 757. Boeing 757, знаете такой самолет, да? Старый такой. Помните? Старенький, 757-й. Великолепный самолет. Загрузили наличными. Они вынули оттуда все сиденья. Забрали всю наличность из банков Вирджинии, Мэриленда, округа Колумбия, Вашингтона. Там денег не осталось в банках вообще. Они забрали каждую копейку просто. Погрузили это все в самолет и доставили в Иран. И передали им бабки. Интересно, о чем думали эти ребята, когда открывали дверь этого большого прекрасного самолета, и оттуда наличные посыпались. А потом, в довершении всего, отдали им миллиарды и миллиарды долларов еще. Сверху просто. И, кстати, честно говоря, они отдали это все не той стране, они не на ту страну поставили. Вы хотите знать правду? Вот вам правда. И так все началось. В общем-то, это была сделка Обамы. Вот так вот она выглядела. Это была одна из самых страшных трагедий. Это ядерная сделка, которую когда-либо происходили. Вообще, когда это худшая сделка когда-либо. Это трагедия. Это вот то, что на Ближнем Востоке произошло. Эта сделка затормозила развитие всей ситуации. Честно говоря, они выбрали просто не ту страну. Они не на того поставили. Они выбрали не ту страну. JCPOC. Какая ужасная, ужасная сделка, да? Я называю ее сделкой Обамы по ядерным отходам. Потому что то, что он сделал с этой сделкой, он принес огромное страдание Ближнему Востоку. Это ужасно было, просто ужасно. А мы поступили с точностью да наоборот. Наша сделка – это барьер на пути к ядерному оружию для Ирана. Эта сделка была дорогой к ядерному оружию, Обамская сделка. В рамках нашей сделки они никогда не создадут ядерное оружие. Но я не знаю, заключим ли мы эту сделку вообще. Возможно, мы просто сделаем это без соглашения, просто разбомбим их. Потому что, знаете, так проще. Потому что эти люди врут, обманывают, лгут. Если у вас есть соглашение, они просто обходят его. Например, они согласились. Ну ладно, у нас никогда не будет ядерного оружия. Они согласились, потом выходят, устраивают пресс-конференцию, дают утечку, что мы никогда это вообще не обсуждали. Но кто поверит, что мы никогда не обсуждали эту тему? Вы что? Потому что, на мой взгляд, это 99,9% от того, чем мы вообще занимаемся. Речь идет о денуклеаризации Ирана, понятно? Так что, если вы спросите, наши ребята могут вам сказать. Стив – отличный парень, они могут продолжить переговоры. Джаред – великолепные люди, они очень хорошо знакомы, да? Вы знаете его, да? Они работают над вашим просом тоже. А это два красавца просто, знаете, мы урегулировали с ними 8 войн с этими людьми. У меня Стив великолепный, Джаред тоже, вы знаете, они классные ребята. Ну, посмотрим, что будет. Но я вам вот что скажу. Иран, они ведут себя неподобающе уже 47 лет. Они убивали наших солдат, они убивали наших граждан, они убивали множество людей по всему Ближнему Востоку и в других местах тоже. И придорожные бомбы, их любимое оружие. Знаете, любимое оружие Сулеймани были придорожные бомбы, которые взрывались под грузовиками просто. И мы даже строили грузовики со стальными полами. Вот такой вот толщины сталь просто. А потом они просто стали изготавливать более мощные бомбы. И у нас здесь есть молодые парни, которые просто ходить не могут. У них ног нет, рук нет. Лица были оторваны взрывом просто. Наши воины, они выжили. Благодаря современной медицине можно сделать все, что угодно. Они выжили. Но это они живут в аду. Они просто живут в аду. Вся их жизнь изменилась из-за Ирана. И это касается 96% людей, которые, против которых использовали эти бомбы, да? Это все в Иране производилось. И поэтому у нас тоже есть счеты с ними свои, которые нужно свести. Господин президент, по поводу блокады. Господин президент, а президент Путин готов положить конец этой войне? А что, если он этого не сделает? Готовы ли вы оказать давление на Россию? Ввести дополнительные санкции? Да слушайте, ну, у них и так достаточно давления. Много давления на Россию. Мы оказываем сильное давление на президента Путина. Вы знаете, я не думаю, что ему нравится то, что происходит. Я не думаю, что ему это нравится. Я не думаю, что он в восторге от того, что происходит. На президента Путина оказывается сильное давление, чтобы он это сделал. Думаю, на всех оказывается давление, чтобы это было доведено до конца. Огромное давление. Господин президент, какова ваша гарантия безопасности для Украины? Гарантия? Гарантия безопасности для Украины. Ну, гарантия безопасности, ну, слушайте... Не то, чтобы мы хотели это делать. Мы сделаем это, чтобы спасти жизни. Слушайте, Украина находится от нас очень далеко. Нас разделяет океан. Я просто пытаюсь спасти жизни. Гибнет очень много людей. Я также считаю, что это страна с огромным потенциалом. Я думаю, если такой интеллектуальный потенциал будет направлен на восстановление страны, на создание, а не на введение войны, то, по-моему, эта страна добьется просто фантастических успехов. То же самое, кстати, то же самое и России касается. Слушайте, они много энергии на это тратят, огромное количество ресурсов. У вас есть вопросы к президенту Путину вообще? К Зеленскому? А у вас к Путину есть? А если к Путину есть, то задайте его Зеленскому. Я собираюсь задать ему этот вопрос. У меня есть этот вопрос. В прошлом году вы назвали Россию бумажным тигром, имея в виду, что они не справляются со своей работой. А с кем? Вы откуда? Я из Телеграф. Украинская СМИ. Нет, давайте вопрос не мне, а Зеленскому. Задайте ему вопрос. Я с вами же разговариваю. Задайте мне хороший, острый вопрос. Когда он закончит эту войну? Это хороший вопрос. Я не думаю, что мне когда-либо задавали этот вопрос, да? Я у Путина спрошу. Господин президент, на каком этапе находится соглашение между США и Украиной? Кстати, я вам скажу, он хочет положить конец войне, как только сможет. Он хочет, чтобы она закончилась. Он хочет, чтобы она закончилась как можно скорее. И я спрашиваю его, мы разговариваем с ним. Я много с ним разговариваю, с Путиным. Сейчас я говорю с ним чуть реже, но наши отношения хорошие. Я много общаюсь с президентом Путиным. Он хочет положить конец этой войне. Многие в это не верят. Многие мне не верят. Господин президент, какие условия президента Путина для прекращения войны? Ну, вы знаете, были определенные условия, которые немножечко отличались от того, что хочет Украина. Думаю, они меняются, эти условия. Они, вероятно, становятся немного лучше в отношении некоторых людей, там, и вещей, которые вам хотелось бы, да? В России ситуация сложная. Сейчас она сложнее, она оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось. Но, слушайте, если быть честным, война не должна была начаться вообще, если бы я был президентом. Никогда бы не произошло этого. У вас была бы целостная страна, понимаете? Это ужасно, очень жаль, что это произошло. Но нет, я думаю, что это то, чего хочет и Путин, и Зеленский. И Зеленский хочет мира, и Путин хочет мира. Они хотят это довести дело до конца. Задайте этот вопрос президенту. Спросите его. Господин президент, знаете ли вы, на каких условиях Путин готов положить конец войне в Украине? Что изменилось? Что-то изменилось? Нет. Я не знаю, как, там, что там изменилось. Это дело не в количестве людей. Я думаю, что в самом начале они были сильнее. И сейчас, я думаю, что он теряет инициативу на поле боя. Поэтому я думаю, что это из-за технологий, потому что сейчас дело уже не в количестве людей. Люди, наш героический народ, очень важны. Но сейчас дело не только в количестве людей на поле боя. Это не только в людях дело. Прежде всего, люди и технологии. Люди и технологии. Сейчас я считаю, что у нас есть более эффективные шаги, технологические шаги, которые опережают Россию. Может быть, даже быстрее мы движемся, потому что они тоже, вы знаете, они производят много разных вещей, которые являются серьезной угрозой для нас, но мы действуем быстрее. И именно поэтому я считаю, что сейчас инициатива перешла в наши руки, в руки Украины. Не полностью, но перешла. Мы пытаемся перенести эту войну с поля боя в небо. Именно поэтому мы сейчас начинаем контролировать поле боя. И это очень важно. Трудно, когда у тебя меньше людей, чтобы оттеснить их людей. Но мы нашли другой способ, как это сделать. Логистически перерезать их тылы. Речь идет об оружии, бензине, дизельном топливе, без существенных человеческих потерь. Кстати, в этом и заключается разница между нами и Россией. Россия, ну, вы знаете, у них большая поддержка, да? Я только что вышел из комнаты, знаете, где собирались в основном представители европейских стран, ну, там и Канада, в основном Европа, да? И они оказывают огромную поддержку Украине. И вы знаете, действительно, это огромная поддержка. Они великолепно вам оказывают поддержку. Вы говорите о вопросах к Путину, да? Но одна из вещей, которые я с ним говорю, когда с ним общаюсь, он хотел бы встретиться, он говорит, в идеале в Москве. Я говорю, да не будет он встречаться с вами в Москве. Понимаете, это просто не сработает, так поступать нельзя. Но он встретится. Зеленский с ним встретится. И произойдет что-то положительное. Я думаю, я надеюсь, это произойдет скоро, потому что им нужно, ну, слушайте, во-первых, им нужно спасти жизни. Во-вторых, восстановить вашу страну. Потому что, на мой взгляд, у нее огромное будущее, да? Где состоится это? Когда встреча произойдет? Откуда я знаю? Я не знаю. Президент Путин сказал. я с удовольствием встретился бы с Зеленским в Москве. А я говорю, я не думаю. Вы знаете, я, ну кто бы вот на его месте оказался бы, хотел бы оказаться? Ну куда, Зеленский в Москву, что ли, поедет? Может, и поехал, вы бы поехали? Вы знаете, сложно сейчас ехать в Москву, потому что там много украинских дронов летает. Это опасно. Это очень опасно. В Европе, может быть, да, это будет легче. Но в Москву поехать сложно, там дроны. Ой, я, конечно, знал, что вы не будете отвечать на этот вопрос. Я не хотел, чтобы его задавали. Понятно, что он не поедет никуда. Господин президент, как обеспечить, чтобы Украина не подвергалась повторному нападению со стороны России? Как убедиться, что Украина не подвергнется повторному нападению со стороны России? Ну, слушайте, в будущем имеете в виду, да? Ну, слушайте, после заключения соглашения, мы будем работать над гарантией безопасности, которую Россия будет уважать. И мы будем работать над какой-то системой безопасности. Если нам удастся заключить правильное соглашение, мы поможем Европе. Слушайте, Европа будет следить за этим, за всем. Но и мы будем помогать. И мы будем работать над неким пакетом мер безопасности, который обеспечит эту защиту. Я не думаю, кстати, что это произойдет. Я думаю, что если мы заключим сделку, Россия будет очень довольна, и она займется другими делами. У них свои проблемы есть. У страны огромный потенциал. У них огромные земли, ценные земли, на которых они могут что-то делать. У них есть огромный потенциал. Но я не думаю, что они будут нарушать режим перемирия или соглашения. Я этого не вижу. Вопрос, будут ли они снова нападать, я совершенно этого не вижу. Я думаю, с них хватит. И уже сколько там, 5 лет это идет, да? Да. Кто бы мог подумать вообще? Ну, слушайте, это дань уважения вам, потому что вы держитесь 5 лет. Это большая страна у них, сильная страна, вы против них. Это потрясающая дань уважения Украине. А по патриотам можно спросить? Президент Зеленский заявил, что Украине сейчас нужны ракеты «Патриот». Только за последние несколько дней в результате недавних авиаударов погибло более 50 украинцев. В дополнение к этим лицензиям на производство, которые займут время, не могли бы вы рассмотреть возможность предоставить ракеты «Патриот»? У нас есть «Патриот», вы знаете, у самих, но они нам нужны пока, да? Несколько предоставим, какое-то количество дадим, но я думаю, что их можно произвести довольно быстро. Как только мы это все объясним компаниям, да, пригласим компании сюда, они сотрудничают с этой компанией, которая производит Patriots. У них великолепные возможности по производству оружия, довольно сложного оружия. Господин Трамп, вы поедете в Украину, вы посетите Украину? Поеду ли я в Украину? Вы хотели бы приехать в Украину? Конечно, да. Я бы поехал. А есть какой-то срок? Ну, я бы предпочел, когда война закончится, да? Потому что моя секретная служба не будет в восторге, да, если я поеду сейчас. Так Путин не останавливает войну. Послушайте, я думаю так. Киев. Было бы неплохо добраться до Киева мне, пока не нанесен такой большой ущерб, честно говоря. Да, это красивый город. Я бы поехал в Украину в подходящий момент. А есть ли какой-то крайний срок, к которому вы хотите достичь соглашения между Россией и Украиной? Какой-то крайний срок? Да какой тут может быть крайний срок? Понимаете, слишком много всего происходит. Но я думаю, что соглашение будет. Я считаю, они хорошо себя проявили. Понимаете, у нас есть определенное соглашение. Например, Азербайджан и некоторые другие, которые мы заключили. И они действуют, там эти войны были 30 по 32 года. И говорили, что невозможно закончить эту войну, да? 8 разных соглашений у нас таких, мирных соглашений. Даже в Конго. Ну, представьте себе. Просто подумайте. Конго и Руанда. У них там погибло 14 миллионов человек. Многие из них убиты мачете вообще. Вы знаете, что это такое? Это ужасно. Мы решили эту проблему, эту войну. Хотя, знаете, они говорят, что конфликт время от времени вспыхивает там, да, я должен это сказать. Но мы заключили мирные соглашения, которые казались невыполнимыми. А теперь, если посмотреть Индия, Пакистан, да, они были в состоянии войны. И мы уладили их конфликт. И когда мы их заключаем, эти сделки, я замечаю, что люди не стремятся возвращаться к войне, да? Я думаю, мы и их удержим. Вы однажды упомянули слово «гарантия безопасности» в овальном кабинете, да? И знаете, я думаю, что нам понадобится какая-то гарантия безопасности, но мы будем работать с вами, это важно. Я думаю, что он считает это очень важным. Гарантии безопасности очень важны, да. И они будут им следовать. Отчасти президент говорил о системах Patriot в лицензиях. Система Patriot лучшая в мире на сегодняшний день. Это лучшая противоракетная система в мире. Так что мы ее используем. Лучшая в мире, правда же? Абсолютно, это правда так. Мы это проверили войной, так что это правда. Каждый раз, когда мы это используем, это невероятно. Так что при всем уважении к другим партнерам, мы благодарны за все системы. И Patriot. А вот у них в Венесуэле были другие системы ПВО, да? И ни хрена не сработало вообще. Они ни одного самолета не сбили. Ни одного. У нас там один оператор вертолета, конечно, пилот был ранен, да? Но это он был просто невероятен. Он совершил идеальную посадку, хотя ему чуть ногу не оторвало. И мы наградили его медалью почета Конгресса, потому что он очень немного мог бы так приземлиться, кто... Вы знаете, на самом деле, при посадке больше всего полагаются на ноги. Он приземлился и был в очень плохом состоянии. И во время обращения о положении страны я вручил ему, он красивый парень, большой красивый парень. Мы вручили ему медаль почета Конгресса во время выступления, моего выступления к обращению к нации. Он хочет это сделать, и мы это сделаем. Какова ситуация со сделкой по беспилотникам между Украиной и США? Что это? Какова ситуация со сделкой по беспилотникам между Украиной и США? Но мы бы купили их, беспилотники. Да мы и сами производим свои. Мы производим великолепные дроны. Но у них есть возможность произвести их в большом количестве. Правда же, Марко? Удивительно. В условиях войны они их производят. Они производят их в подвалах. Везде, где только найдется хоть какое-то укрытие. Даже если укрытия нет, я так подозреваю, да? Потрясающе, что вы это делаете. Очень немногие. Поэтому я говорю, патриоты, они могут это сделать, они будут производить. Большинство стран не смогли бы этого сделать. У них нет талантов, а у Украины есть. У вас талантливые люди. Так что я думаю, мы сделаем эту сделку. Послушайте, если бы мы заключили эту сделку, у нас была бы отличная защита. Мне нравится эта защита. Послушайте, вас бы никогда не ударили, если бы у вас были Патриотс, да? В Киеве, например. По ним летят ракеты, эти ракеты... Я вот говорил, как вот на Авраам Линкольн они на наш летели, да, мы их все сбили патриотами. И я думаю, вы начали бы их производить довольно быстро, правда же? Вам нравится эта идея? Это великолепная идея, сэр. Думаю, всем эта идея нравится, да? Господин президент, в рамках гарантии безопасности готовы ли вы закрыть воздушное пространство на случай, если Россия снова нападет? Закрыть что? Что? Закрыть воздушное пространство Украины над Украиной, да? Если Россия... Но в рамках гарантии безопасности будете ли вы это бесполетную зону делать? Слушайте, если будет необходимо, да. Я вам говорю, когда у нас будет соглашение с гарантиями безопасности или без них. Если у нас будет соглашение, то оно будет соблюдаться. Нам не придется беспокоиться о том, что вы говорите, да? У нас будет соглашение. Если мы придем к решению, а я уверен, что так и будет, у нас будет соглашение. Теперь, мы хотим убедиться, что это соглашение будет соблюдаться. Некоторые люди считают, что это не так. Я думаю, что будет соблюдаться. Но я не уверен, вот, что Иран, например, не соблюдает, да? Он вообще ничего не соблюдает. Потому что они нечестные люди. Они, понимаете? Я считаю, что иранцы нечестные. Да. Я не вижу в этом... Вот смотрите. Это честный человек. Я никого не хочу обидеть. Но иранцы не соблюдают. Но все, что с Путиным было до этого, он соблюдает договоренности, с ним все хорошо. Я знаю, что вы не хотите, чтобы я этого говорил, но он нормальный в этом смысле, он соблюдает свою часть договоренности. Я не думаю, что что-то пойдет наперекосяк, и мы предоставим гарантии безопасности. Но вот по Ирану, 47 лет, это должен был сделать другой президент давным-давно, или еще кто-то еще, вообще другая страна, да? Но они становились все сильнее и сильнее, теперь они слабые. Не забывайте, мы потопили 159 кораблей Ирана за одну неделю. 159, это хорошо, правда? Весь их флот лежит на дне моря. А теперь у них есть маленькие лодки, крошечные катера, которые курсируют туда-сюда. И мы уничтожили из них еще 28 вчера вечером. Вот тем же оружием, которое мы используем против наркоторговцев обычно. Кстати, вы знаете, наркотрафик сократился. На 97% по морю его уже нет в США. И никто не хочет об этом писать, да? Просто, и никто не хочет перевозить эти наркотики. На 97% сократилось их объем. И мы используем то же самое оружие против таких вот лодок и минных лодок. Они любят сбрасывать мины. И вчера вечером мы поразили многие из них. Где-то 28, да? Вчера вечером мы уничтожили 28 судов, небольших.
1: Это была пресс-конференция во время встречи Трампа и Зеленского с переводом на русский язык. И так у нас новости, которые поступили там, когда мы участвовали в редакции The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Медуза, радиостанция Свободная Европа, Радио Свобода. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом. Вновь тепло в Филадельфии, и Столкеров поднимается до 85-86. Внимание, в четверг ожидаются грозы. четверг грозы местами могут быть сильными. В пятницу, возможно, воздух прогреется даже до 90 градусов по Фаренгейту, но потом вновь все вернется на круги своя, будут где-то 80-е. В портном метро Эри тоже 80-е градусы по Фаренгейту, в районе Большого Сиэтла 70-е. И самым прохладненьким денечком в Портленде, наверное, будет суббота, когда будет в районе 75, а в районе Большого Сиэтла где-то будет около 70. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
2: Ты слышишь?
7: Конечно, все слышат.
2: Это радио.
7: И такое доброе.
2: Доброе радио для всех.
7: Доброе радио для каждого.

Я сегодня назвал свою проповедь «Разные полосы жизни». Есть такое философское, аллегорическое понятие или представление о жизни, что она состоит из полос. И есть темные периоды, мы не знаем, когда они наступают, вследствие чего они наступают, но мы попадаем в какую-то тяжелую полосу невзгод. Потом она проходит, мы выбираемся, и в жизни все более-менее хорошо, и мы называем это светлой полосой, легко, радостно. Но я сегодня хочу сказать немножко о другом. Я хочу сказать о том, когда эти полосы присутствуют в жизни одновременно. Что я имею в виду? Я имею в виду, что в какой-то области моей жизни я вижу устройство, я вижу благословение, я вижу Бога, я, очевидно, замечаю Его присутствие, Его участие. А рядом, в какой-то другой области моей жизни, тишина. И я молюсь об этом долго, и оно болит, и оно не уходит с повестки дня, и оно беспокоит. Но такое чувство, что там Бога нет. Он в эту комнату не заходит. Может ли это быть случайностью? Как один человек мне говорит, что ты так копаешься во всем? Это просто жизнь. Масса вещей происходит в жизни, которые мы не можем контролировать. Они просто приходят и уходят сами по себе, и не надо утруждать себя поиском и объяснением. Но я думаю, ну как же так, если мы верим, что Бог вникает во все дела человеческие, замечает такие тонкости. Сейчас будем читать, мы будем удивляться. Если бы Библия не открыла некоторых моментов, мы бы никогда не догадались и никогда не объяснили, почему то или другое происходит в жизни отдельных людей. А оказывается, всему есть причина. Нужно попробовать, по крайней мере, обозначить и определить причины тех самых неустройств, проблем нашей жизни. Хотя бы попробовать, да? И, разумеется, есть проблемы, которые от нас не зависят, и они не являются следствием наших каких-то пороков. Разумеется, есть нечестивые люди, мы живем в несовершенном мире, где много зависти, где люди делают пакости друг другу, и Бог допускает это, и мы страдаем, потому что и сердце Божье страдает. Разумеется. Даже вот я обратил внимание, интересный момент в судьбе Давида, когда он вышел из пещеры и держал в руке свой кусочек одежды Саула, и в очередной раз ему доказывал: смотри, в руке моей нет зла. Я мог бы тебя убить, но я этого не сделал. Я тебе в очередной раз показываю, что я этого делать не собираюсь. То Давид тогда ему сказал интересные слова. Он сказал: если Господь возбудил тебя иметь столько зла по отношению ко мне, то угодил ты Богу. В русском синодальном переводе это звучит как: то это приятное благоухание Богу. Ты постарался, у тебя это хорошо получилось. Если за этим стоит Господь, что ты так завелся, что ты такой неугомонный, что я тебе столько раз доказываю, что я не собираюсь делать никакого переворота, что я тебе не враг, но ничего я доказать тебе не могу. Так ты жутко меня ненавидишь. Ну что ж, если за этим стоит Господь, и Он видит в этом какой-то смысл, то угодил ты Богу. Но дальше Давид говорит: но если это сыны человеческие, тебе передают слухи, тебя накручивают, тебя возбуждают так меня ненавидеть, то прокляты они перед Богом. Я думаю, Давид же тоже, наверное, неплохо разбирался в происхождении разных проблем в жизни и напастей. Но почему-то он разграничил вот эти все проблемы мытарства, которые были в его жизни, он разграничил и объясняет: может быть, это причиной, а может быть, и это причиной. Все равно это происходит через Саула, через каких-то нечестивых людей, но, может, Бог допускает, а может, сами люди просто не могут угомониться, пока не сделают зла. Поэтому причины –
наших бед и неустройств, и несчастий могут быть очень разными. Но одна из причин, о которой целенаправленно мы сегодня поговорим, это все-таки жатва, то есть неустройства, которые присутствуют в моей жизни, являются жатвой какого-то моего плохого посева в прошлом. То есть причинно-следственная связь. Что-то было когда-то в моей жизни, что я сделал неправильно, недостойно, и оно возвращается. Вот я хотел бы об этом поговорить. Здесь можно подбирать разные термины, что Бог наказывает нас за что-то в прошлом. Сейчас мы почитаем и посмотрим, что некоторые вещи приходили к людям в качестве жатвы через большое количество лет. Догадывался человек об этом, что это наказание Божье. Не догадывался, принимал эту теорию, такую версию, не принимал. Обнаруживал ли он какую-то взаимосвязь, что мне это вот за то, что я тогда сделал. Не обнаруживал, я не знаю. Может, не все люди так глубоко мыслят и утруждают себя этими вопросами, но мы сегодня ставим перед собой задачу попробовать объяснить, когда какие-то вещи присутствуют в жизни в виде неустройств и проблем, и на самом деле они являются жатвой. То есть мы жнем то, что сеяли. Исход 34, 6 и 7. Моисей передает слова Господа от первого лица. Это Бог ему говорил на Синае. Это не Моисей придумал. Это не просто наблюдение Моисея, это Бог от первого лица ему говорил о себе, и Моисей это передал всем нам. Господь есть Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания. Я не знаю, как вы, но почти всю мою жизнь я не умел объяснить этот текст. Для меня он звучит как противоречие. Если Бог прощает вину и преступление, и грех, почему Он наказывает? Для меня эти понятия взаимоисключающие. Может, я в такой семье вырос, но для меня, если родители меня прощали, это автоматически предполагалось, что они меня не наказывают. А если наказывают, то, получается, не простили за то, что ты сделал. И потому наказали. Потом, уже становясь старше, я думаю, ну как же не простили? Ну ведь простили, я же отверженности не чувствовал. Буквально через 15 минут после того, как они наказали, я уже чувствовал, что как будто ничего не было в атмосфере. Ты же чувствуешь атмосферу, это же все близкие люди. И вот 15 минут назад конфликт достиг такого пика, что и отец, то есть папа был разгневан и наказывал, и мама была без настроения за то, что ты сделал, и тебе было больно, и что родителям досадил, и все это очень, короче, плохо было. А сейчас ты же не чувствуешь отверженности. Один человек ко мне подошел и говорит, когда меня наказывал папа в детстве, то, говорит, мы оба плакали. И папа плакал, и я плакал. Он меня очень любил. Это осталось в моей памяти навсегда. Но все равно наказывал. И он слезы вытирал, и я слезы вытирал. Смотрите, послание к евреям, достаточно большой текст. То есть это не просто одна мысль какая-то. Это очень большой отрезок текста. 12 глава, с 5 по 12 стихи. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне». Мы сегодня боимся слова «наказание». Хорошо, употребляйте другой термин. В английских переводах в основном «discipline». Не пренебрегай дисциплиной, когда Бог тебя дисциплинирует. Хорошо, пусть будет вам так легче. Не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Переносите наказание, новый русский перевод, как часть вашего воспитания.
Бог относится к вам как к сыновьям. Есть ли какой сын, которого бы отец не наказывал? Если вы никогда не были наказаны, то, скорее всего, вы незаконные дети. У нас у всех были земные отцы, которые наказывали нас, и мы уважали их. Насколько же больше мы должны быть послушны Отцу наших духов? Ведь это послушание дает нам жизнь. Наши земные отцы воспитывали нас некоторое время, и так, как им это казалось правильным. Но Бог воспитывает нас ради нашего же блага, чтобы нам быть участниками в Его святости. Любое наказание кажется нам скорее причиняющим боль, чем несущим радость. Но впоследствии те, кто был научен благодаря наказанию, пожинают урожай праведности и мира. Все равно, вот если возвратиться к своим детским воспоминаниям, то все равно вот это может быть странно, то, что я сейчас скажу, но я честно скажу, что в отдельных случаях я больше испытывал радости внутренней, мира и гармонии, и комфорта, когда я был наказан. Но это с учетом того, что я, конечно же, принят. Принят, это имеется в виду, что мне больше это никогда не вспомнят, что на меня смотрят, как будто ничего не было. Но между тем я испытывал какое-то правильное ощущение, правильный настрой, когда я понимал, что я плохо поступил, и я за это был наказан. Чем не наказан? За отдельные случаи. Что давало наказание, если вспоминать детство? Оно как бы акцентировало твое внимание, что ты переступил какую-то черту. Тебе не просто сделали замечание, или это не просто так, лучше так не делать, а ты переступил какую-то черту, то есть это серьезно. И у тебя это откладывалось в твоем сознании, что туда нельзя. Это небезопасно, это плохо. Поэтому наказание, если оно сделано с любовью, это процесс воспитания. Я обратил внимание, что в Библии есть такое слово, как «вменяется». Бог вменяет человеку в вину отдельные поступки. Я открыл Писание и начал искать эти тексты. Вот что я обнаружил. При первом моем ответе Павел говорит: «Никого со мной не было, все меня оставили». Он там описывает свои отдельные путешествия, и, похоже, была очень опасная ситуация, и его помощники разбежались, испугались, не знаю. И он говорит: «Все меня бросили, да не вменится им». То ли он к Богу обращается, то ли просто выражает свое желание. В другом переводе написано: «Пусть это не будет вменено им в вину, что в самый ответственный момент они меня бросили». И меня это наводит на мысль: неужели даже такие вещи Бог вменяет в вину? Но не машинально же это сказано. Но это же апостол Павел. Пусть это им не вменится. Дальше. Стефана побивают камнями, который молится и говорит: «Господи, прими дух мой». Преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им этого греха». Третий текст. Псалом 32:1. Давид говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». И это звучит как счастливчик, это звучит как исключение. Это опять же подтверждает, что обычно, как правило, вменяется. Все вменяется, все вменяется. Но если в силу каких-то причин суверенно отдельному человеку Бог не вменяет, блажен такой человек, что ему вот как раз Господь не вменил. Итак, это наводит на мысль, что вменяется. Думаю, что по причине такого либерального богословия в наше время в основном мы не рассматриваем эту тему. Это первый раз, можно сказать, что мы так
И я так решился об этом поговорить. Потому что большинство наших поступков, мы как бы не считаем их настолько тяжелыми или опасными, чтобы сказать, что неужели за все там в жизни собирается, аккумулируется в какие-то тучи грозовые, потом где-то, когда-то эти осадки выпадают. Что-то, Александр, ты как бы слишком драматизируешь, слишком ты хочешь, что-то нагнетаешь здесь, пугаешь нас и так далее. Но я сейчас покажу ряд текстов и объясню некоторые свои наблюдения, переживания и оставлю это в форме вопроса, даже не утверждения. Вот смотрите, мы читаем о Давиде, что во время его царствования не было дождя 3 года. И это уже трагедия национального масштаба. Все молятся, священники, все службы. Беда. Нет урожая. Нечем кормить скот. Это все взаимосвязано. Вся экономика рушится. Так целые цивилизации исчезали. В этом состояла и угроза Египту. Египет бы исчез, если бы не было запасов, потому что 7 лет засухи, 7 лет голода, и цивилизации нет, все. А здесь 3 года, и это Божий народ, который понимает, что Бог небо открывает, Бог небо закрывает, Бог посылает дождь ранний, дождь поздний, Бог дает урожай, способно земле рождать и все такое. Потому, по идее, люди молятся. Но даже такие люди, повторяюсь, как Давид, им даже в голову не приходило, что это наказание, что это не просто так, что это не случай. Это самое настоящее наказание. Есть причина, почему нет дождя. И если бы на 3-й год, не на 3-й сезон там, да, сеяния или жатвы, на 3-й год человек не пошел вопросить Господа, то, может быть, он и не понял бы, что это было и почему Господь не участвует в нашей жизни. Но когда он пошел и вопросил Господа, ему было сказано, что это за то, что Саул нарушил клятву, которую Иисус Навин давал гаванитянам приблизительно 200 лет назад. И вот то, что сейчас происходит, это все вернулось. То есть представляете, какой давности поступок, даже не Давидом совершенный, Саулом, которого уже нет в живых на тот момент. Ну, мы же Писанию верим, но это же было пророческое слово, но же, это же точный диагноз проблемы, это же не подтасовка каких-то фактов. Это уже точно сказано. Хотите понимать причину происходящего? Слушайте. И дальше тогда уже Давид думает, что с этой информацией делать. Он идет к гаванитянам и понимает, что он заложник теперь ситуации. Теперь гаванитяне будут диктовать условия, чтобы выйти как-то из этой ситуации. Мы, видите ли, против них согрешили. Против кого? Против язычников, против гаванитян, которые обманули Иисуса Навина. Тот поклялся именем Господа. Прошло 200 лет. Вы серьезно? Ну, получается, да. Когда Давид позвал их и разговаривает, они говорят, выдайте нам 5 людей из дома Саула, мы их казним. И на этом будем считать, что мы дело закрыли. Представляете, в каком унижении находится лидер Израиля перед этими людьми. Он выдает 5 мужчин, их казнят, и идет дождь. Так вот, что интересно, Евреям 2:2. Всякое преступление и всякое непослушание получало праведное воздаяние. Просто мы не всегда вникаем, как и Давид, будучи праведником, и пророком, и царем, и ответственным человеком, только на 3-й год начал серьезно интересоваться, что происходит. Так вот, может и нам стоит поинтересоваться, почему в отдельных сферах жизни неустройство, при всем том, что в других сферах жизни благословение. Всякое непослушание, каждое, буквально каждый поступок получает праведное воздаяние. Есть такой текст, Бытие 29:31. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Вот если не знать вот этого вот текста, никогда в жизни не догадаешься, почему Рахиль не может забеременеть. И страдает, и готова умереть. И из-за этого у них скандалы в доме. И тот же Иаков, муж ее, когда спит с Лией, та беременеет без проблем. То есть здоровый мужчина. Что такое?
Да никогда ты не догадаешься, что причина вот такая, и Бог нашел ее достаточно веской, чтобы заключить чрево этой красивой, самодостаточной, любимой женщины. Я отказываюсь воспринимать происходящее, ну, просто как случай, как мы сказали. Просто случайно. Просто не надо перегружать себя, как некоторые советы. Не надо думать лишний раз. А может, надо? А может, стоит? Второе. Если я знаю, почему у меня неустройство в этой области, то с этого момента, как мне это Бог открывает, или я сам хорошо понимаю, вот почему у меня не складывается в этой области. Вот корень, вот причина. С этого момента ответственность перекладывается на меня. Что я делаю с этой информацией? Точно так же, как и с Давидом. Когда он понял причину засухи, теперь вся ответственность перекладывается на тебя. Иногда это настолько тяжелая информация, что лучше бы не знать ее. Потому что в случае с Давидом это было очень тяжело. Он знал весь дом Саула. Они даже родственниками были. Дяди, тети, пересечения разные. Он с этими ребятами вырос. Они не причастны к тому, что сделал их отец Саул, там побил этих гаванитян. Но теперь Давид сидит с карандашом и выбирает, кого из этих мужчин он должен выдать для казни. Это очень тяжело. Потому я и говорю, некоторые из нас абстрагируются и делают вид, что оно нас не интересует, оно нас не касается, то, что в моей жизни там не получается или происходит. Но тогда мы и живем в такой засухе. А здесь получается, что с момента, как я узнаю, почему это происходит, теперь вопрос возвращается ко мне. Что я буду делать с этим откровением? Потому что я теперь знаю причину. И я должен что-то предпринимать по этому поводу. Третье, что я думаю. Некоторые из нас не видят проблемы или причины вот этих проблем, потому что они существуют на более глубоком уровне. Что я имею в виду? Есть какие-то вещи во мне или в вас,

не просто на поверхности какой-то поступок, что ты его поправил, и все. Все стало на место. Это вещи, связанные с характером. Человек может быть высокомерным, заносчивым, знать себе цену. Ты вроде его так и грехом не назовешь. Но это скверный характер. Это очень тяжелый случай. Или человек может быть слишком жестоким, требовательным, грубым в обращении, самовольным, безнаказанным таким, да. Вот эти проблемы, которые также требуют исправления, потому что он, как отец, не может это просто так оставить.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Buha.
1: 70 лет. Это целое поколение отдельное. Господи, это как надо провиниться, чтобы 70 лет нести наказание. А я думаю, что не обязательно это такая месть со стороны Бога, как бы вы меня достали, я вас накажу. Здесь преследуется цель еще и перевоспитать вас. Какие-то шлаки должны с вас выйти. Как у Иеремии написано, он же, Иеремия же свидетель всех этих страшных событий, связанных с Вавилонским пленом. У Ильи Репина есть картина, где он стоит на солнцепеке, уже красный весь, Иеремия, пророк, сгорает возле этих развалин стоит. И я думаю, это такой ужас пережить. Родственники твои, друзья, улицы, на которых ты вырос, родители, где это все развалено, трупы, убитые люди в плен увели, по-живому разорвали этот красивый город. И это все проходит пророк, и я думаю, а зачем 70 лет этого плена? На более глубинном уровне происходит чистка. Это Божий народ. Нужно на долгое время опустить их в состояние глубокого смирения, тишины и молчания, переосмысления. Шлаки должны выходить. Потому что ты их сейчас там наказал, вернул, оно же ничего не поменялось. Это же связано с характером, с убеждением. Потому иногда в нашей жизни затяжные вещи на десятилетия. Потому что я строптивый, я сложный. А отец меня любит и не соглашается. Теперь я хочу показать одну иллюстрацию. Я тороплюсь, я быстро, но она очень важная. 28 глава об Иакове, патриарх, вошел в историю. Мы до сих пор, и весь еврейский народ до сих пор молится: Бог Авраама, Исаака, Иакова. Иаков обманывает отца. То, что он сделал, вылезет, грубо выражаясь, только через 7 лет. Но вылезет. Обманывает бессовестно. До такой степени, что отец говорит: ты уже вернулся с охоты? Отец-то думает, что это Исав сидит, старший сын. А этот выдает себя за Исава и говорит: да, вернулся с охоты. А что так быстро получилось поймать зверя? Да, твой Бог, Господь Бог твой послал мне навстречу. И это быстро не происходит. Исаак кушает, а не разговаривает. Потом он просит обнять его, просит поцеловать его. Это ответственный момент, он единственный такой. Исаак второй раз не сможет так благословлять. Он понимает, что Исаак, отец, носит какое-то огромное сокровище, какой-то скипетр, который он должен передать. И потом это долго длится. Откровенный обман слепого отца, великого человека. Что удивляет? Удивляет, что Иаков бежит, потому что Исав хочет его убить за это. И бежал он в Харан и пришел в одно место, остался там ночевать, потому что зашло солнце, взял камень, положил себе изголовье, лег на том месте и увидел сон. И вот лестница стоит на земле, а вверх этой лестницы касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по этой лестнице. И вот Господь стоит на этой лестнице и говорит: я Господь Бог Авраама, отца твоего, то есть деда, и Бог Исаака, отца твоего. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе, и потомство твое будет потомство твое, как песок земной. Распространишься к морю, к востоку, к северу, к полудню. Благословятся в семени твоем все племена земные. Вот я с тобою, я сохраню тебя везде, куда бы ты ни пошел, и возвращу тебя в эту землю. Я не оставлю тебя, пока не исполню всего, что сказал тебе. Иаков пробудился от этого сна и сказал: истинно, Господь присутствует на этом месте, а я не знал. И убоялся и сказал: страшно это место. Это не что иное, как Дом Божий и врата небесные. Я могу только представить его эмоции, когда он шел, когда он думал, что это было. Это же ты не подтасуешь, это же не просто пророк пришел и тебе вот эти все великие обетования рассказал. Можно верить, можно не верить, потому что обетования действительно потрясающие. Обетования не

0: Несметных богатств в форме территорий, бесконечных, во все стороны, куда бы ты ни посмотрел, до горизонта и за горизонт, все твое, я все тебе даю. И я буду твоей охраной, и я везде буду с тобой, и во всяком деле твоих рук я буду присутствовать. С такими обетованиями можно в глаза любому царю смотреть. С такими обетованиями можно горы переворачивать, у тебя нет никакого страха. Ты понимаешь, что успех, устройство, охрана Божья – это твои вечные спутники по жизни. Но проходит 7 лет у Лавана. И как они договорились, он ожидает, что наступил день свадьбы, и эта любимая девушка Рахиль станет его женой. Сегодня я последний день холостяк. И сказал Иаков Лавану: дай мне мою жену, чтобы мне жить с ней как с женой, потому что срок мой пришел. Лаван созвал всех окрестных жителей той местности и устроил большой пир. Как вы думаете, на этом пире Иаков один сидел? Да нет, наверное же не один. За столом все же поздравляли. А что вы хотите сказать, что они с Лией сидели? Да нет, разумеется, с какой Лией? Он сидел с Рахилью. Думаю, праздник, все гудели, поздравляли. Но когда настал вечер, Лаван взял свою дочь Лию и привел к Иакову в палатку, и Иаков лег с ней. А когда наступило утро, оказалось, что это Лия. Иаков вышел и сказал Лавану: ты что сделал? Как ты со мной поступил? Я служил тебе за Рахиль, мы так договорились. Почему ты обманул тебя? Я только представляю степень его досады, злости и позора. И это все тот же великий патриарх с этими великими обетованиями, с этой лестницей, с этим Господом Богом, который сказал: я буду с тобой везде, куда ты не пойдешь. И был с Иаковом везде и благословлял его во всем. И когда овцы не рождали, и опять ангел во сне приходил и объяснял, как эти овцы должны рождать. То есть Бог был везде с этим человеком. Но как тогда вот это объяснить? Что это такое?
1: Лаван ответил: а, кстати, у нас здесь есть такой обычай. Не знал? Сори. У нас просто обычай, все знают об этом. В смысле все? Да, все знают. Мы выдаем замуж старшую, а только потом младшую. Человек прожил 7 лет и даже не знал об этом обычае. Все знали, и все его коллективно, простите, надули. И ладно люди, ладно злость на Лавана, ну а где Бог? Почему Бог это все допускает? Ведь в этом главный урок и главная претензия. И как он вообще потом молился, и о чем он говорил с Богом, и вообще он пытался анализировать, он пытался вообще все это как-то объяснить. Или вы хотите сказать, что я не прав, или вы хотите сказать, что это случай, или вы хотите сказать, негодяй Лаван так опозорил этого человека, так это не все. Это не все. Ладно, позор. Ладно, все, проехали. Отдай мне Рахиль. А? Легко сказать. Лаван говорит: я Рахиль отдам. Но 7 лет. Еще. А это уже шантаж. Лаван понимает, что этот привязался к Рахиле. И никуда. Он с этим браслетом на ноге уже не уйдет. Рахиль, я тебе отдам. Через неделю. Но 7 лет. Понимал ли Иаков, что это тоже тот самый шантаж, что он сделал над своим братом Исавом, когда тот пришел голодным и говорит: дай мне, ну просто миску вот этого супа, ну вот этой чечевицы, миску дай мне, я умираю от голода. Ха, не дам. В смысле не дашь? За первородство. Не, ну это мое первородство. Да, но ты ж кушать хочешь? И что не дашь? Дам, но поклянись, что ты отдаешь мне первородство. Кажется, Господи, ну ты серьезно за такие мелочи? Вот так все, теперь с этой Рахилью такой шантаж в таких масштабах. Я не пытаюсь точно утверждать, что это связано, но похоже, что связано. Но возможно, что связано. Потому что такой строптивый нрав, такой подход к жизни, такая охватка, такие манипуляции. Это же нехорошо. Это же очень нехорошо. Там даже где-то Павел написал, кто поступает с братом корыстолюбиво, учтите, Господь мститель за все это. Я вот сегодня ехал в машине и это вспомнил. Кто поступает с братом корыстолюбиво, то есть, пользуясь ситуацией, у брата нужда, а у тебя возможность сыграть на этом. Господь мститель за это. Поэтому хотите, принимайте эту концепцию, хотите, не принимайте, но здесь же у человека благословение, а здесь вот такие проблемы. Потому что один из законов сеяния и жатвы заключается в том, что жатва всегда превышает посев. Ты сеешь одно зерно, а вырастает в 30 или в 100 раз больше зерен. Все возвращается. Но в заключение я хочу сказать, наверное, наиболее важную мысль. Несмотря на неустройство в одной области, это я так мягко, обтекаемо говорю, неустройство, оно болит, оно не развязывается, оно не разрешается. Несмотря на вот это вот неустройство в одной области моей жизни, когда Бог меня дисциплинирует, смиряет, держит на коротком поводке, я все равно вижу, как Бог меня благословляет. И я вижу, как Бог со мной присутствует. И я переживаю Его любовь. И я вижу Его содействие. И это видят мои дети. Это видят даже враги. То есть это не есть форма такого наказания или такой мести, или такого на всю жизнь. Вот ты будешь нести что-то. Нет, не так. Вообще не так. Это Отец. Он со мной. Но в отдельных вопросах я должен понимать, что я переступил какую-то черту. Я себе позволю то, чего нельзя позволять перед лицом Божьим. Нельзя. Если бы я видел только наказание, только вот эту темную полосу жизни, а рядом не видел вот этой любви Божией, заботы, мне кажется, я бы сломался. Я бы перестал верить в любовь Божью и в заботу Божью обо мне. Мне было бы очень сложно. Но я вижу Бога. Хотя в какой-то области несу последствия своих пороков или своих ошибок. Я обратил внимание на то, что Израиль нес наказание 40 лет. Знаете, Бог, он не просто импульсивный такой, знаете, завелся, а к вечеру уже отпустило. Когда был на эмоциях, наговорился, а потом как бы извинился или не извинился, слова забрал назад или не всерьез их имел в виду. Ну, это, конечно, точно не о Боге. Это точно не о Боге. Поэтому Бог, если уже наказывает свой народ Израиль, то это надолго. Конечно, они переступили черту. И если бы не это наказание тяжелое, которое не отменяется ни при каких условиях, ни при каком уже твоем извинении, оно не отменяется. Если бы, повторяюсь, не это наказание, Израиль бы не осознал, не осмыслил, что с Богом так разговаривать нельзя. А как они разговаривали? О, они разговаривали на повышенных тонах. Это только то, что Моисей записал в аккуратной форме, и то оно звучит дико, что они взяли камни побить Моисея, потому что Бога, видите ли, камнями побить не могут, но упрек звучит в адрес и Бога. Вы вывели нас. Вы это кто? Ну, ты, Моисей, твой Бог. Вы вывели нас похоронить в этой всей пустыне. И если не будет вот этого наказания, люди не сделают выводов. И мы тоже сегодня на расстоянии нескольких тысяч лет тоже выводов не сделаем. Потому это тоже во благо. Итак, Израиль нес наказание 40 лет, но в течение этих 40 лет не было ни одного дня, чтобы Бог покинул израильский стан. Ни одной ночи не было, чтобы этот столб не стоял. И все окрестные языческие народы видели, это их Бог присутствует в их стане и ведет их. Все 40 лет. С первого дня, как Бог их наказал, и до последнего дня, когда это наказание закончилось, и они отмотали свой срок. Падала манна, что бы вы думали? Это сколько нужно супермаркетов, чтобы прокормить такое общество? Бог за все позаботился. С ними все это время был Моисей. Куча чудес. Но параллельно они несли наказание, и оно не отменяется. Вы должны сделать выводы, вы должны чему-то научиться. В заключение я процитирую вам несколько коротких текстов об этом страшном путешествии евреев в пустыне в течение 40 лет. И вы увидите, насколько они кажутся противоречивыми. Потому что некоторые из этих текстов показывают ужас этого наказания. Другие тексты, которые описывают те же самые события, показывают заботу Бога. Удивительно. Исход 16:35. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, пока не пришли в землю обетованную. Числа 14:34. 40 лет, говорит Господь, вы будете страдать за ваши грехи. По одному году за каждые 40 дней, когда вы обследовали эту землю. Тогда вы узнаете, насколько это ужасно, когда я против вас. Это ж 40 лет. Ни кола, ни двора, ни перспектив. И окончательный вердикт. Ничего не изменится. 40 лет. Только эта мысль психологически уже тебя убивает. Второзаконие 2.7. Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне этой. 40 лет Господь Бог твой с тобою, и ты ни в чем не терпел недостатка. За эти 40 лет ваша одежда не износилась, и ноги у вас не опухали. Помните, что все это сделал для вас Господь Бог ваш, как отец, наставляющий сына, и исправляющие его ошибки. Я попрошу вас подняться на ноги, и мы чуть-чуть постоим, подумаем, посмотрим в свое собственное сердце. Может быть, сделаем какие-то выводы. Для этого мы и приходим в Дом Божий. Именно поэтому проливается свет нашей души. Как можно отнестись к этой проповеди или к этим мыслям, к этим рассуждениям? По-разному. Есть люди, которые включают режим отрицания. Все это чепуха. Не хочу даже утруждать себя на предмет там, разбираться в чем-то. Просто живу. Есть такая реакция. А есть реакция, когда человек думает, а что если правда все вменяется? А что если правда, несмотря на все обетования, это мне не гарантирует безоблачного пути, это не дает мне права поступать недостойно? А что если правда? Отдельные неустройства в моей жизни – это последствия. При всем том, что я вижу Бога, Его руку и благословение, а что если правда от меня что-то зависит? Я должен как минимум сделать выводы какие-то, усвоить какие-то уроки. Ведь это жизнь. И эта жизнь у меня одна. Господь, Ты видишь наши сердца. мы однозначно твои дети. Это не подлежит никаким переменам, никакому сомнению. Мы твои дети. Ты поставила на свою собственную печать. Этот вопрос закрыт перед твоим лицом. Ты сказал, что ничто не может отлучить нас от любви твоей во Христе Иисусе. Господь, но дети очень разные. И строптивые, и непослушные, и менее послушные, более послушные, разные. И я, Господь, прошу Тебя, пусть Святой Дух довершит всю ту работу, о чем мы сегодня говорили. Я прошу Тебя, чтобы, во-первых, мы были очень осторожны со словами и поступками, потому что Ты все видишь, за всем наблюдаешь, и похоже, что оно возвращается, бумеранг возвращается. Господь, я хочу и прошу Тебя, во-первых, помоги нам быть очень осторожными, бодрствовать во всем, что мы делаем, как мы ведем себя с людьми, с работниками, с законами в этой стране, по отношению к родителям, к детям, к супругам, как мы ведем себя, когда нас никто не видит в социальных страницах, что мы пишем. Все вменяется. Похоже, что все вменяется, Господь. Я прошу Тебя, дай нам этот страх перед Твоим лицом, потому что ничто не сокрыто от глаз Твоих. Твое слово говорит, что Ты проникаешь до разделения души и духа. Ты взвешиваешь судьбы. Ты судишь помышления и намерения сердечные. И нет творения, которая может спрятаться от Тебя. Тебе дадим отчет. Пусть никто в этом зале не поколеблется неверием, потому что мы видим Тебя. Мы видим Твою заботу, мы видим Твою любовь, мы видим Твое присутствие, мы слышим Твой голос, Господь. И это нас утверждает в вере, что мы не брошены, что мы навсегда Твои. Благодарю Тебя за эту любовь. Благодарю Тебя, что Ты в нас заинтересован, что Ты не просто это все пустил, пусть течет, как течет. Нет, Ты настоящий Отец, Ты хочешь воспитать нас достойными детьми. Благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя. Чувствую себя в самых лучших руках, Господь. И доверяю Тебе. И там, где даже не понимаю чего-то, все равно доверяю Тебе. Потому что Ты проведешь, Ты научишь, и Ты встретишь меня на другом берегу. Слава Тебе!
2: Библия говорит.
3: Дорогие, мир вам! Мы очень рады снова быть с вами. И если вдруг случилось такое, что вы впервые, и у вас есть вопрос, который вы хотели бы задать, это очень легко сделать. Под каждым видео у нас есть ссылочка. Нужно нажать, написать ваше послание, и мы его получим. А сейчас вопрос. Алексей Алексеевич, интересный вопрос. Задает его Андрей из Беларуси. Часто из-за кафедры слышу такое выражение. Когда мы предстанем перед Богом, то будем отвечать за то или за другое. Я понимаю, что написано, все дадут отчет. Но я ведь верующий человек, я спасенный, я оправданный Христом. А верующий на суд не приходит. Каким образом я, как верующий человек, буду отвечать за свои поступки в вечности перед Богом?
4: Очень хороший вопрос. Действительно, он касается такой сложной темы, в которой Священное Писание с одной стороны говорит о том, что на суд не приходит, а с другой стороны, помнишь, написано в послании Петра, время начаться суду с Дома Божьего. Угу. То есть, и больше того, в Евреям, 12 главе, сказано, бьет же всякого сына, которого принимает. То есть, Бог наказывает своих детей. Если не наказываетесь Богом, значит, вы не дети его. То есть, это очень серьезные тексты, к которые часто не совсем стыкуются друг с другом, если мы не понимаем всей вот схемы того, как Священное Писание объясняет нам спасение. Так вот, этот человек прав в том, что в действительности мы оправданы праведностью Иисуса Христа. И верующий в Него, Иисус Христос, говорит в Евангелии Иоанна, не судится и на суд не приходит. Почему на суд не приходит? Потому что Иисус Христос осужден за наши грехи. Потому что на Голгофском кресте Иисус Христос понес наказание за каждый грех, который сделал я, ты и любой человек, который доверил Христу свою жизнь. В этом смысл спасения. Вот почему все теории, связанные с чистилищем, или какие-то подобные теории, в которых человек как бы отрабатывает свои грехи, они абсолютно несостоятельны, потому что они, во-первых, не библейские, а во-вторых, они не решают глобальные проблемы абсолютного статуса праведности человека. Он только Христом может быть обеспечен. Вот в этом отношении написано, верующий не судится, на суд не приходит. Но с другой стороны, когда мы говорим о том, что Иисус Христос принял тебя, такого, как ты есть, грешника, и покрыл своей праведностью, и вменил не только свою праведность, а свою жизнь тебе, Он, приняв тебя, работает над того, чтобы помочь тебе практически преобразоваться в Его образ. Вот почему, когда мы говорим о спасении, то оно включает в себе не только юридический аспект, он включает в себе духовный аспект. Вот почему Иисус говорит о том, должно вам родиться свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Угу. Вот почему Иисус говорит о том, что всякий рожденный свыше, он обязательно будет любить родившего, это евангелист Иоанн говорит, и он будет возрастать в характере того, кто его родил. Мы видим ряд мест об этом. Христос говорит об этом в Евангелии Иоанна. Мы видим, апостол Павел говорит об этом в послании к Колоссянам, в послании к Коринфянам, вернее, в послании к Ефесянам. То есть множество мест, которые говорят о процессе нашего духовного роста. Так вот, в процессе того, пока мы духовно растем, этот процесс продолжается всю жизнь, мы делаем что-то согласованно с волей Божией, со Христом. И вот все то, что сделано согласованно с волей Божией, в гармонии с Богом через Иисуса Христа, все это приносит положительный результат, добрый плод производит. А все то, что мы сделали без Иисуса Христа, то, что мы сделали, противясь Его воле, противопоставляя себя Его воле, вот все это, оно производит плохой плод. Угу. Апостол Павел говорит об этом очень ясно в послании к Галатам, 6 главе, где он говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. То есть все то, что каждый христианин делает по плоти, будет приносить плохие результаты, разрушающие результаты. Вот, в общем, в этом-то и заключается смысл освящения. И вот в связи с этим апостол Павел говорит в 5 главе 2 послания к Коринфянам о так называемом судилище. Там написано следующее, 10 стих. «Ибо всем нам, он имеет в виду верующих, должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть речь идет о другом типе суда. Вот здесь слово «судилище» – это слово «бема» греческое. Может быть, слышали такое выражение «бемасит». То есть это место, на котором заседали судьи, присуждающие награды спортсменам, которые соревнуются. Это были Олимпийские игры или Истманские игры, еще в то время были в Коринфе. И вот люди, которые сидели вот в этом, или место, в котором заседали эти судьи, называлось то, как переведено по-русски, судилище. То есть это не суд у Великого Белого Престола, а это суд, в котором Иисус Христос, он выдает награды, или он одобряет того или иного человека. Это помнишь, как тот, кто имел 2 таланта, 5 талантов, 10 талантов, и вот они приходят, и вот ему говорят: хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина, ты 2 таланта или 5 талантов. То есть речь идет о определенных наградах. И когда мы говорим о наградах, то это не золото, которое каждый получит там мешками. Это не какие-то вещи. Наша награда на небесах, апостол Павел называет, готовится мне венец праведности. И не только мне, а всем возлюбившим пришествие его. Это еще одно сравнение — венец. Христос говорит: собирайте себе сокровища на небесах. Речь идет о нашей способности, насколько я могу определить, анализируя книгу Откровения, о нашей способности вот там на небесах отражать славу Божию. То есть мы все будем сотрудниками того, что Бог делал через нас. И вот чем больше человек стал носителем Божьего отношения, Божьего духа, Божьего действия, Божьей атмосферы, чем больше он этого сделал, тем больше будет вот эти дела мои, сделанные здесь, они будут очевидно присутствовать там. Вот в этом отношении Бог будет судить. Но здесь есть еще одна важная деталь, о которой я уже упомянул. Дело в том, что Бог судит своих детей уже здесь на земле. То есть мы несем последствия за то, что мы делаем здесь на земле. Например, человек гневный, не контролирующий себя, он будет нести последствия в своей жизни и жизни его окружения. Он верующий, он спасенный, он будет на небесах, но печальные последствия своих греховных действий он будет здесь пожинать. Точно так же человек нечестный, точно так же человек похотливый, точно так же человек, который ищет что-то своего, гордый, утверждающий себя, обязательно Бог, кого любит, того наказывает. Бог будет приводить этих людей, нас приводит. Я это в своей жизни ощущаю. Каждый из нас, внимательно посмотри в свою жизнь, и ты увидишь. И знаешь что? Верующие люди, они благодарны даже Богу за это. Они видят, как это помогает нам видеть себя, свою слабость или свои какие-то падения и провалы, и искать Божьего освобождения.
5: Да, это чудесно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья дорогие, если вы получили благословение через эту передачу, поделитесь с другими. Поставьте лайк, если еще не подписаны, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На сегодня все. Благослови вас Господь.
2: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог.
6: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
7: NBC News Radio, I'm Lisa Carton. Graham Plattner is dropping out of the race for Maine's U.S. Senate seat.
8: I intend to file my paperwork to withdraw.
7: The Democrat announced his decision following a recent sexual assault allegation. In a report by Politico, a woman who dated Plattner accused him of forcing her to have sex with him almost 5 years ago, despite repeated objections. In a video statement, Plattner railed against the political establishment and maintained his innocence.
8: Those in power who have the ability to do so are using these allegations as an excuse to take away all of the things that we need to run a campaign.
7: Democrats are trying to unseat Republican Susan Collins in November. President Trump says the new strikes on Iran today are retribution for Tuesday's bombing of ships by Iran. The president goes on to warn in a Truth Social post, if it happens again, it will get much worse. U.S. Central Command says by order of the president, forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. President Trump is returning back to the U.S. using the old Air Force One after alluding to the possibility of being on Iran's assassination list. The president confirmed his accommodations today, but deflected questions about security concerns regarding the new Qatari-donated model. Trump said the new $400 billion Air Force One would be sent home through Europe instead so soldiers could see it. The quarterfinal of the World Cup is here. France and Morocco square off in New England Thursday in a semifinals rematch of the 2022 tournament. The French secured a 2-0 win in that match and eventually fell to Argentina in the final from Qatar. Lionel Messi and the defending champions get back to work on Saturday against Switzerland, while England and Norway clash earlier that day. You're listening to the latest on NBC News Radio. The Aspen Acres fire in southern Colorado has grown to nearly 94,000 acres and at last check was just 16% contained. Colorado air quality meteorologist Scott Landis says wildfire smoke is affecting air quality, with 20 alerts issued in the northern Front Range so far this summer. That's well above normal.
9: The whole state of Colorado, we've issued 22 advisories outside the Front Range just for wildfire smoke. So we're off to a busy start this summer.
7: Hot, dry weather continues to pose a challenge in battling one of the biggest wildfires in state history, but firefighters should catch a break today from seasonal monsoon rain. Thousands are still without power in New Jersey connected to last weekend's intense storms. Scott Pringle reports.
10: Around 7,000 JCP&L customers woke up this morning to no power. And it's been that way for days for those home and business owners. A good portion of those are in Morris and Sussex counties. JCP&L has been dealing with a lot of downed tree limbs and power lines from last weekend's storms. The utility company says most should get their power back by late tonight. But more outages in New Jersey are possible, with forecasters predicting a chance of severe storms Thursday and Friday.
7: Colorado State University experts are set to update their hurricane forecast today. But one thing's for certain, right now they're in the clear. That's because a plume of Saharan dust is bringing South Florida hot and hazy conditions through at least tomorrow.
11: July tends to be a relatively inactive month when it comes to tropical storms and hurricanes, as the Saharan dust tends to dry out parts of the atmosphere.
7: National Weather Service Miami meteorologist Robert Moletta says the already present El Nino should become strong by the end of the year. Colorado State has cut its original projections of 13 named storms this season to 11 last month. And the death toll in last month's back-to-back earthquakes in Venezuela has risen to more than 3,600. There's still up to 50,000 still missing under the rubble. Lisa Carton, NBC News Radio.
12: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
13: 声声有情
14: 1150AM 西雅图中文电台，
13: 这里是您的信息中心，
14: 这里是您的心灵港湾，
13: 这里是您的精神家园，
14: 西雅图华人自己的中文电台。
15: 朋友们也可以在网上收听我们的节目， 收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
16: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 APP 来收听我们的节目。
15: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3。
16: 我们的微信平台， 新浪微博和Facebook账号 都是 Chinese Radio Seattle。
17: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。 各位听众大家好， 今天是2026年7月8日星期三， 农历5月24， 我是Ian。
18: 我是Jennifer， 很荣幸在今晚为大家播报新闻。
17: 周三到周五的专题节目 分别是美国故事， 读书观影和专家论坛。
18: 周三到周五的西城夜话的话题分别是新感夜线、新息校园和艺术人生。周五到周日的节目都是从晚上六点开始，周六的节目包括这里是江苏心灵漫谈、评书连载、西雅图少年说、解读美国、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文史欣赏。周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫以及粤语频道的节目，包括粤语歌曲跟武学粤语吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。
17: 您可以通过广播网络手机收听我们的节目。广播平台是AM1150或者HTFN98.9Channel3。网上收听的网址是1150KKNW.com/listen-online。手机收听请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。汇集天下大事，聚焦华人热点，
18: AM1150西雅图中文电台新闻夜线。下面播报国际新闻。
17: 今天下午，美国军方表示，已对伊朗发动新一轮空袭，目标是削弱伊朗威胁霍尔姆兹海峡航行安全的能力。此前，伊朗被指袭击多艘在海峡附近航行的商船，导致美伊短暂停火协议迅速破裂。特朗普总统在土耳其安卡拉出席北约峰会时说，他认为与伊朗的停火已经结束，并表示美国可能很快再次采取军事行动。伊朗方面则称，南部港口城市阿巴斯港等地传出爆炸声，随着双方军事行动升级，外界担心霍尔姆兹海峡航运和全球能源市场面临更大风险。
13: 周三，特朗普总统在土耳其安卡拉举行的北约峰会期间宣布，美国将授权乌克兰生产爱国者防空系统，以帮助乌克兰应对俄罗斯导弹和无人机的袭击。特朗普还表示，美国可能购买乌克兰的无人机技术，称乌克兰在低成本无人机制造方面展现出很强能力。当天，一个由美国民主共和党两党议员组成的代表团也会见了乌克兰总统泽连斯基，并呼吁继续向乌克兰提供安全的援助，同时加强对俄罗斯的制裁。北约峰会期间，乌克兰防空和对俄施压重新成为盟国讨论的重点。
17: 今天，美国国务卿卢比奥表示，特朗普政府已通知国会，计划把叙利亚从美国支持恐怖主义国家名单中移除。叙利亚自1979年以来一直在这份名单上，相关指定带来一系列制裁和外交限制。卢比奥说，取消这一指定将有助于恢复叙利亚的国际贸易和投资，也为叙利亚重建打开新的空间。特朗普在北约峰会期间会见叙利亚总统艾哈迈德·沙拉时，也对其领导表示肯定。沙拉则感谢美国放松制裁，称这是叙利亚人民欢迎的决定。这一举动被视为美国对叙利亚新政府正常化政策的重要一步。
13: 据卫报报道，57岁的巴勒斯坦援助工作者穆罕默德·瓦西迪周二晚在加沙城遭以色列的导弹袭击身亡。当时埃及队即将迎战阿根廷，瓦西迪正乘出租车前往加沙南部的一处世界杯观赛点。他生前长期从事援助和发展的项目，近期组织加沙多地播放世界杯比赛，让民众在停火执行不完整、空袭持续和援助受限的环境下获得短暂的喘息。此次袭击还造成两名8岁和10岁的兄弟以及一名30岁男子死亡。以色列军方正式发动袭击，但称瓦西迪并非目标，导弹瞄准的是一名哈马斯的军事人员，并表示事件正在审查中。报道称，去年十月美国周旋停火宣布以来，已有超过1000名巴勒斯坦人死于以及与军的行动。
17: 下面是天气预报。大西雅图地区今晚晴，最低气温华氏62度，摄氏17度。明天晴，最高气温华氏71度，摄氏22度，最低气温华氏54度，摄氏12度。
13: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:09。下面播报中国新闻。
17: 中国国家网络安全威胁和漏洞信息共享平台近日宣布，已检测到人工智能编程工具 CloudCode 存在安全漏洞。该漏洞可能允许软件在未经用户同意的情况下，将包括用户位置和身份识别信息在内的敏感信息传输至 Anthropic 公司的服务器。7月8日，中国监管机构警告用户，美国人工智能公司 Anthropic 开发的 CloudCode 编程工具的某些版本中内置了一个安全后门，隶属于工业和信息化部的网络安全平台国家漏洞数据库，称该漏洞可能允许软件在未经用户同意的情况下，将包括用户位置和其身份相关的标示符在内的敏感信息传输到 Anthropic 公司的服务器。CloudCode 是一款人工智能代理，能够根据用户指令生成计算机代码，调试软件并分析代码。总部位于旧金山的初创公司 Anthropic 禁止位于中国和其他其认定为敌对国家的用户和公司使用该平台，但用户仍然可以通过 VPN 或第三方代理服务使用该平台。 NVDB 在其网站上表示，近期检测到基于人工智能编码工具 CloudCode 存在安全漏洞，构成严重威胁。 该机构建议相关机构和用户立即进行彻底审查，并立即卸载该软件或将其更新到已移除相关后门代码的最新安全版本。针对这些指控， Anthropic 公司未予置评。这些指控最早于上周由科技媒体报道。据知情人士透露，中国科技巨头阿里巴巴上周宣布，出于安全考虑，将从7月10日起禁止员工使用 Cloud Code。 Anthropic 此前曾指控阿里巴巴模仿其人工智能模型以复制其功能。 Cloud Code 的工程师上周在 X 论坛上发帖回应了有关该工具追踪中国用户特定数据的报道。该工程师写道，这是我们三月份推出的一项实验，旨在防止未经授权的经销商滥用账户，并保护我们自身免受数据蒸馏的侵害。此后团队实施了更严格的安全措施，实际上我们已经计划移除这项功能一段时间了，它将在明天的更新中彻底移除。
13: 广西、湖北和甘肃等地最近几天频遭极端的气候带来的天气袭击，已致造成40人遇难。法新社称，自然灾害经常袭击中国，尤其是在夏季一些地区遭遇强降雨，而另一些地区则酷暑难耐。据当地的政府消息，在受灾严重的南方广西地区，台风美沙克带来的恶劣天气导致一水库溃堤，已造成6人死亡、11人失踪，至少13万人被疏散。中央电视台播放的画面显示，浑浊的洪水从溃堤的大坝上倾斜而下，场面震撼。该频道还播放了广西河水暴涨、汽车被淹没、树木被连根拔起、房屋部分损毁的航拍画面，显示灾情严重。受灾严重的贵港市一家酒店的员工告诉法新社，水位一度达到一层楼房的高度，迫使居民投奔亲戚或入住酒店。他在电话中解释说，水位已经开始下降，但在低洼地区，例如地下通道，仍有超过一米深的水位。当局表示，预计周三该地区部分地区以及临近的南部制造业中心广东省仍将持续降雨。据当地媒体以荔枝新闻报道，广西横州市一些养殖场的蛇被洪水冲走，四处游荡，部分蛇试图闯入民宅。报道援引一位村民的话说，已有十几人被蛇咬伤。法广无法核实周一遭遇暴雨和雷暴的天气，是有龙卷风报告，造成11人死亡、331人受伤。中国东部沿海的省份，包括一些最富裕的地区，也未能幸免。中国东部地区正在为超强台风巴威的到来做准备。该台风可能在周六至周日之间，在上海以南约400公里处登陆。江苏省教育部门宣布，从周四下午至周五暂停所有线下的课程，并敦促各学校进行安全检查，以防止强风导致树木、电缆或空调等设备意外的倒塌。据官方媒体周三报道，中国西北部甘肃周二早上6:56左右山体滑坡造成的死亡人数已上升至21人。据报道称，有33人被埋。美联社引述中国的外媒报道，遇难的21人均为林业工人。另据报道，中国四川宜宾市高县金陈连续发生9次地震，最高一次为李克特制五级地震，震源深度8公里，暂未有伤亡的报告。成都、重庆有明显的震感。中国地震局启动3级应急响应，四川省地震局已派出现场工作队赶赴震区。
17: 习近平从不参加外国领袖的葬礼，不仅是他1949年中共建政后仅有一次例外，即1980年5月时任中共中央主席华国锋赴南斯拉夫参加铁托总统的葬礼。因此对于外国元首的葬礼派谁做代表参加，成了一个政治风向标，可以观察中国与其关系的微妙变化。7月4日，美国建国250周年英两前最高领袖阿亚图拉哈里哈梅内伊的葬礼在德黑兰举行。中国派出的代表是全国人大常委会副委员长何维。两年前，前伊朗总统莱西因空难身亡，北京派出的政治局委员、国务院副总理张国清，且以元首特使身份前往。从张国清到何维代表的身份变化颇为显眼。 这种落差背后还有更复杂的中美关系变化。近几个月来，美国对伊朗实施了大规模空袭，而此期间特朗普访华，确立了两国建设性战略稳定关系的新框架。中国派使人选的变化传递了什么信号？中美新框架如何重塑北京对伊朗的站位？伊朗战后重建又将如何重新定义两国合作方式？ BBC 中文采访了中国和伊朗和欧洲的专家，深入解读这些问题。除了华国锋参加铁托葬礼这一例外，中国派员规格最高的是斯大林的葬礼，当时由时任总理周恩来出席，此后派员出席葬礼逐渐形成外交惯例。对于西方国家领导人的葬礼，往往由国家副主席作为特别代表出席，比如时任中国副主席李元朝出席新加坡前总理李光耀的葬礼，以及时任中国副主席王岐山出席英女王伊丽莎白二世的葬礼。他们虽仍是副国籍，但已不在位列政治局，属于位高权不重。而对于和中国关系紧密的国家，则往往由中共中央政治局委员出席，是属于实权官员。比如金正恩葬礼，中方派出政治局委员副总理张德江；越南前越共总书记阮富仲的葬礼，中共则派出政治局常委王沪宁，属于超规格配置。伊朗也在此范畴之内。2024年5月，伊朗总理莱西因直升机坠毁身亡，北京派出的是张国清，他是中共中央政治局委员、国务院副总理，且以习近平主席特别代表身份出席。这一规格与朝鲜金正日相当，反映了中国和伊朗的紧密关系。两年后，哈梅内伊的葬礼情况则发生变化。
13: 那你说他的葬礼分量应该远超总统莱西，但中国派出的代表却降格，出席者为全国人大常委会副委员长、农工党主席。虽然仍是副国级，但他既不是中共党员，更光遑论中共政治局委员，而是民主党派农工党的主席，也未带习近平主席特别代表的头衔。同一场葬礼上，俄罗斯派出前总统、现任安全会议副主席梅德韦杰夫，并以总统特使身份出席。中国浙江外国语学院环地中海研究院院长马小林向 BBC 中文指出，何威算是类似副议长这样的人物，级别还是很高的。一般来说，我们很少派这么高规格的领导人到国外参加葬礼。在马小林看来，这背后也有一定的对应关系，在某种意义上也是对伊朗现在重视中国地位、重视中国影响、重视中国作用的一种回应。此前，伊朗新政府已经把议长卡利巴夫指定为中国事务的首席官员，这也是前所未有的。中国外交政策本质上是规避风险的，其特点是审慎克制，不愿引发公开的摩擦。伊朗事务专家侯赛因·拉萨姆向 BBC 中文表示，若派出高级行政官员作为特使，可能被华盛顿解读为对抗姿态。派遣何为提供了充分的政治代表性，既向外界传递了对双边关系的持续承诺，也为扰乱地区微妙的平衡，这是北京战略核心的缩影。他说，现在的伊朗有点像中国进入后毛泽东时代的那一刻。国际危机组织伊朗项目主任阿里瓦埃兹向 BBC 表示，他认为哈梅内伊去世后，伊朗领导层已经意识到现有体制需要改变，并重新建立一份新的社会契约。中国曾经经历类似的时刻，毛泽东去世之后，名义上的接班人是华国锋，但随后各方势力很快进入博弈，以邓小平为代表的改革派取得了主导的地位，中国开启了改革开放，也改变了国家的发展方向。拉萨姆也认为伊朗正站在类似的转折点，而这种变化可能影响德黑兰未来的对华政策。
17: 广告后将为您带来美国新闻部分。
19: 巴克利律师事务所专业受理人身伤害索赔，多年来专门办理车祸等意外受伤的案子，索赔成功过后收费，不成功则不收费。联系电话206-920-6721，206-920-6721。
20: 餐饮、
21: 娱乐、
20: 招聘、
21: 交友、
20: 买房、
21: 投资、
20: 演出，
21: 请找西雅图中文电台。
20: 中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅$100就有机会使您的生意或者活动家喻户晓。
21: 赶快行动吧！广告热线206-619-8698，206-619-8698，
20: 或者发 email 到 crsradio@gmail.com。
22: 好久不见，最近看你气色特别好，朋友圈天天丰富多彩的，在忙什么呢？
23: 我
0: 我呀，在西雅图长青学院上课呢。
1: 西雅图长青学院都有什么课程啊？
0: 课程可丰富了，想写字画画，有书画大师刘振深和邓作烈手把手教你；想放声高歌，著名声乐艺术家古雅瑜老师亲自带队；想舒展筋骨，专业老师带你轻松练太极、练瑜伽。
1: 哇，这么棒，听着我都想报名了。
22: 西雅图长青学院汇聚优质师资，开设书画、合唱、太极、实用 AI、 舞蹈、瑜伽、实用英文等精品课程，学习新知，结交挚友，活出更精彩的自己。地点在 Bellevue Bellrad 路，交通便利，停车方便。报名热线206-619-8698。西雅图长青学院，精彩人生从这里开始。
17: 您正在收听的是西雅图中文电台新闻夜线栏目，我是伊恩，
13: 我是 Jennifer， 今天是2026年7月8日，欢迎您收听我们的节目。
23: 汇集天下大事，聚焦华人热点 ，AM 1150西雅图中文电台新闻夜线。
13: 下面播报美国新闻。
17: 今天纽约联邦法官裁定作家 E. Jean Carroll 可以领取特朗普此前存入法院控制账户的约580万美元赔偿款。这笔款项来自2023年的一项民事判决，当时陪审团认定特朗普对 Carroll 构成性侵和诽谤责任，并判给他500万美元赔偿，之后金额因利息增加。特朗普否认相关指控并继续提出上诉，但最高法院此前拒绝受理他推翻判决的请求。法官的最新裁定意味着这笔赔偿将进入执行阶段，特朗普的律师仍试图阻止付款，称案件仍有后续法律程序。
13: 路透社报道，随着11月中期选举的临近，特朗普总统和共和党正在测试一套更强烈的反共产主义的竞选话术。路透对特朗普公开讲话和社交媒体发文的分析显示，自6月23日以来，特朗普至少81次提到共产主义，并把部分赢得民主党初选的进步派候选人称为激进的共产主义者。知情人士称，初步焦点小组显示，这一信息能激发特朗普基本盘，也可能带动不常投票的共和党选民，但对独立选民和年轻选民效果较弱。民主党则批评共和党用恐吓的动员选民，回避生活成本等现实问题。
17: 今天德州休斯顿一起移民执法枪击致死事件继续发酵。美国移民与海关执法局 ICE 称，52岁的墨西哥籍男子塞尔加多阿劳霍星期二上午在一次定向执法行动中驾车冲撞 ICE 车辆，并试图撞向执法人员，随后被探员开枪击中，送医后死亡。但路透社表示尚无法独立核实 ICE 的说法。死者家属说，阿拉霍在美国生活了35年，是建筑工人，正在办理合法身份。多名地方官员、国会议员和拉丁裔权益组织要求公布视频，展开独立透明调查。墨西哥总统也表示，政府正准备采取法律行动。
13: 美国缅因州民主党参议员候选人格雷厄姆普拉特纳周三宣布暂停竞选。此前，一名女性指控他在2021年强奸她。普拉特纳在社交媒体视频中否认指控，称相关说法不实，但表示将退出竞选。这一决定使缅因州参议员选战出现重大的变数。民主党原本认为击败共和党现任参议员苏珊·克林斯是夺回参议院多数席位的关键一环。缅因州民主党将最迟在7月27日前召开大会，选出新的候选人。普拉特纳曾以退伍海军陆战队员和工人阶层倾向获得进步派的支持，在6月初大选中大胜，但他的竞选此后接连陷入争议，包括疑似纳粹符号的纹身、冒犯性旧帖和婚外性丑闻等。指控曝光后，民主党内主要人物和竞选机构迅速撤回对他的支持。下面播报下图本地新闻。
17: 7月8日下午，西雅图 Carcake Park 附近发生一起致命铁路事故，一名25岁女子遭一列北行的 Sounder 通勤列车撞击，不幸身亡。据西雅图警方介绍，事故发生在当天下午4点45分后不久，警方接报赶到现场时，发现女子倒在铁轨旁的一块岩石上。西雅图消防局急救人员随后展开抢救，但最终未能挽回她的生命。
13: 警方表示，事发时这名女子的朋友正在附近海滩，他们目睹了事故发生的全过程。目前尚不清楚女子为何会出现在铁轨上，事故具体原因仍在进一步的调查中。警方发言人表示，事发时这列北行的 Thunder 通行列车载有大量乘客，事故发生后列车在距离撞击地点约50至75英尺处停下，并在现场停留了较长的时间以配合警方的调查。调查期间，乘客被将告知由另一列列车接送离开。警方完成现场勘查后，铁路线路已恢复正常的通行。
17: 过去三周，西雅图在 Lumen Field 共举办六场世界杯比赛，吸引了大量来自世界各地的球迷。虽然美国队最终止步16强，但赛事整体被认为非常成功，无论是球迷参与度、旅游经济还是城市形象都取得了亮眼成绩。数据显示，截至前五场比赛结束，官方球迷庆祝活动累积吸引超过75万人次参与。6月19号美国队比赛当天，西雅图市中心迎来超过58万人次游客，成为近年来最繁忙的一天之一。
13: Visit Seattle 表示，6月18日更创下全市酒店单日